Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг 24 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 20, пасмурно, ожидается дождь. В Карачаевске плюс 13 ночью, днем не сильно жарче, плюс 18, облачно, ожидается дождь, туман. В Домбае ночью плюс 9, днем всего плюс 14 градусов, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Архызе плюс 9 ночью, днем до плюс 15, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 24 сентября. Памятная дата военной истории России. 24 сентября 1799 года. Переход через перевал Сен-Готард. Войска Суворова совершили героический переход через перевал Сен-Готард. Путь русских из Северной Италии через Альпы в Швейцарию стал беспрецедентным в истории второй антифранцузской коалиции. Суворов получил звание генералиссимуса. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265 808.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас в новый выпуск из радиоцикла «Моя Республика». Этот радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в нашей республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии, объявленного руководителем субъекта Рашидом Тимрезовым. Этот цикл станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, каким было древнее жилище нагайцев. Современные нагайцы уже давно живут в домах или квартирах, но кочевые нагайцы жили в кибитках. В центре жилища был очаг, вокруг него стелили кошмы для сидения. В глубине кибитки располагалось спальное место – тер. Справа от входа складывали вещи, домашнюю утварь, слева устанавливали изгородь, куда помещали молодняк. Сбрую и одежду развешивали на стены. У богатых нагайцев была кровать, на которой укладывали гостей. Кибиточное селение называлось Куб и состояло из нескольких групп кибиток. В одном селении было от 40 до 60 таких жилищ. Расставляли их по окружности, внутри круга между ними размещали скот. Раз в месяц народ менял свое место жительства, перевозя с собой жилище со всем имуществом. Еще один тип жилища кочевых нагайцев – юрта – был двух типов – разборная – терме и неразборная – отав. Остов жилища делали из деревянных складных решеток, скрепляя наверху купольными жердями из дерева. В центре они сходились в ободок. Сверху на него крепилось навершие решетчатого типа, которое служило окном и дымоходом. Дверь состояла из створок, открывавшихся наружу. Зимой ее утепляли кусками войлока. Каркас юрты снаружи обтягивали войлоком, изнутри в зимний период утепляли циновкой. Зажиточные использовали ковры. При плохой погоде дымоход закрывали куском войлока – серпик. На пол стелили войлок – ковры. Очаг располагался в центре нагайского жилища. На нем готовили пищу, обогревали юрту в холода. На очаге стоял треножник из железа – важный атрибут жизни кочевников. Богатые нагайцы покрывали юрту белым войлоком в несколько слоев, украшали красными лентами и тесьмой. Стояли юрты нагайцев рядами, каждый ряд – выходцы из одной семьи. В самом центре стояла юрта старшего из родственников. Он был главой всего квартала. Внутри жилища – место женщины с восточной стороны. Там же располагалась провизия, посуда и вещи. На северной стороне было почетное место, обложенное подушками. Здесь спал и сидел глава семьи. И это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске, но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 24 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 20, пасмурно, ожидается дождь. В Карачаевске плюс 13 ночью, днем не сильно жарче, плюс 18, облачно, ожидается дождь, туман. В Донбайе ночью плюс 9, днем всего плюс 14 градусов, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Архызе плюс 9 ночью, днем до плюс 15, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем об одном из центральных столпов культурного кода Кавказа – уважении к старшим. Для жителей Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии это не просто формальная вежливость, а фундамент мировоззрения. Здесь возраст – это эквивалент социального капитала. Чем старше человек, тем выше его статус в общине и семье. Это глубоко укоренено в адатах, неписанных законах, и передается из поколения в поколение. Старейшина, аксакал – это не просто пожилой человек. Это носитель исторической памяти, судья в спорах и главный советник. Уважение к старшим на Кавказе проявляется в мелочах. Первое правило – это встать при входе. Это, пожалуй, самое наглядное проявление уважения. Когда в комнату, где вы сидите, входит человек значительно старше вас, будь то мужчина или женщина, необходимо встать. Правило работает не только дома, но и в общественных местах. На улице, в транспорте, кафе, офисах, поликлиниках. На Кавказе также существует четкая иерархия при ходьбе и рассадке. Старший всегда идет впереди или справа. Если идут по узкой дороге, старший всегда впереди. При входе в помещение первым пропускают старшего. В общественном транспорте уступать место пожилым – это необсуждаемая обязанность. Есть и правила приветствия. Первым всегда здоровается младший со старшим. Если вы видите группу людей, где есть пожилой человек, сначала поприветствуйте его, а затем остальных. К пожилым людям принято обращаться уважительно. Часто используют приставки «дядя», «дедушка» или, например, «хаджи», если человек совершил паломничество. Отдельная история – кавказское застолье. Это не просто прием пищи, это священнодействие. И главную роль в нем играет возраст. Если вас пригласили в Кавказский дом, помните о следующих правилах. Никогда не садитесь во главе стола или на почетное место. Обычно оно находится в торце комнаты подальше от входа, пока вам его не укажут. Эти места зарезервированы для старейшин и самых уважаемых гостей. Важно соблюдать очередность трапезы. Не тянитесь к еде первым, трапеза начинается после того, как первый кусок возьмет самый старший за столом. Если за столом произносится тост старшим, нужно внимательно слушать, не перебивая и не отвлекаясь на смартфон. Существует и строгий порядок тостов, а нарушение этой последовательности считается серьезным проступком. Вставать из-за стола раньше старшего тоже считается дурным тоном. Если вам крайне необходимо уйти, нужно вежливо попросить разрешения у самого старшего участника застолья. Разговор с аксакалом – это искусство. Пожилые люди на Кавказе часто обладают феноменальной памятью и любят рассказывать истории. Золотые правила диалога – слушайте больше, чем говорите. На Кавказе ценится умение слушать. Не перебивайте, даже если рассказ кажется вам затянутым. Избегайте споров, даже если вы не согласны с мнением пожилого человека – по какому-то вопросу не стоит вступать в жаркую дискуссию. Легче мягко сменить тему или вежливо промолчать. Соблюдайте дистанцию. Не стоит похлопывать пожилого человека по плечу или вести себя излишне фамильярно. Есть и темы табу. Не задавайте прямых вопросов о личной жизни женщин семьи, о доходах или о болезненных страницах истории, если собеседник сам не начал эту тему. Курение в присутствии старших на Кавказе избегают. Это считается верхом неприличия. Громкий смех и вызывающее поведение в присутствии старейшин воспринимается как невоспитанность. Слишком открытая одежда, например, шорты, майки, тоже могут быть восприняты как неуважение к обществу, особенно к его старшей части.
Никогда не прерывайте речь старшего, даже если вы спешите. Дайте ему закончить мысль. Отношение к старшим на Кавказе – это не просто набор правил, это философия жизни, в которой каждый человек знает свое место и чувствует свою ценность в любом возрасте. Соблюдая этикет, вы проявляете не слабость, а показываете воспитание и уважение. В культуре, где возраст почитается, мудрость ценится превыше всего. Помните, на Кавказе говорят, что старик в доме – это сокровище. И это не просто слова. И это все, о чем я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше о традициях и культуре народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной, 7 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии благоустроены еще 3 общественные территории. Глава региона Рашид Тимрезов рассказал, что красивые, уютные и комфортные места для отдыха и прогулок всей семьей появились в ауле Адыгехабль, ауле Кумыш Карачаевского района и селе Койдан Усть-Жгутинского района. В Кумыше и Койдане оборудовали детские площадки с безопасным резиновым покрытием и с ограждением. В Койдане также установили тренажеры. На всех объектах позаботились о скамейках и урнах. В Кумыше и Адыгехабле оборудовали ночное освещение. Тимрезов напомнил, что в этом году в рамках программных мероприятий федерального проекта формирования комфортной городской среды в республике благоустроят 18 общественных территорий. На 11 из них работы уже завершены. Особое внимание уделяют качеству выполняемых работ и обратной связи с жителями. Тимрезов подчеркнул, комфортная среда – забота о каждом. Важно, чтобы в каждом населенном пункте было место, куда можно пойти всей семьей, погулять с детьми и отдохнуть в приятной обстановке. В Доме правительства состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Его провел заместитель председателя правительства Михаил Гаджиев. Основным вопросом повестки стала подготовка объектов туристического кластера к зимнему горнолыжному сезону, а также готовность сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные гололедами, снежными заносами на автомобильных дорогах и другими зимними явлениями. По итогам обсуждения комиссия приняла ряд решений. До 10 декабря поручено провести ежегодную оценку готовности туристических комплексов «Домба» и «Архыз» к зимнему сезону с практической отработкой действий аварийно-спасательных формирований и персонала канатных дорог. Плато Бермамыт в Карачаево-Черкесии заняло 3 место в рейтинге локаций для лучших туристических фотографий. Об этом сообщили телеканал «Моя планета» и издание Russian Travel, проводившее опрос. Плато Бермамыт набрало 9% голосов. Лидером рейтинга стал бирюзовый лед Байкала. На втором месте – Карельский каньон Рускеала.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: «Маяки-5».
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Мужчина любит женщин, а любит ребенок, любит. Скажи спасибо, нет, говорю. Через 2 года. Контрабандист.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Учкикене 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Карачаево-Черкесии благоустроены еще 3 общественные территории. Глава региона Рашид Темрезов рассказал, что красивые, уютные и комфортные места для отдыха и прогулок всей семьей появились в ауле Адыгехабль, ауле Кумыш Карачаевского района и селе Койдан Усть-Жгутинского района. В Кумыше и Койдане оборудовали детские площадки с безопасным резиновым покрытием и с ограждением. В Койдане также установили тренажеры. На всех объектах позаботились о скамейках и урнах. В Кумыше и Адыгехабле оборудовали ночное освещение. Темрезов напомнил, что в этом году в рамках программных мероприятий федерального проекта формирования комфортной городской среды в республике благоустроят 18 общественных территорий. На 11 из них работы уже завершены. Особое внимание уделяют качеству выполняемых работ и обратной связи с жителями. Темрезов подчеркнул, комфортная среда, забота о каждом. Важно, чтобы в каждом населенном пункте было место, куда можно пойти всей семьей, погулять с детьми и отдохнуть в приятной обстановке. В Доме правительства состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Его провел заместитель председателя правительства Михаил Гаджиев. Основным вопросом повестки стала подготовка объектов туристического кластера к зимнему горнолыжному сезону, а также готовность сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные гололедами, снежными заносами на автомобильных дорогах и другими зимними явлениями. По итогам обсуждения комиссия приняла ряд решений. До 10 декабря поручено провести ежегодную оценку готовности туристических комплексов «Домба» и «Архыз» к зимнему сезону с практической отработкой действий аварийно-спасательных формирований и персонала канатных дорог. Плато Бермамыт в Карачаево-Черкесии заняло 3 место в рейтинге локаций для лучших туристических фотографий. Об этом сообщили телеканал «Моя планета» и издание Russian Travel, проводившее опрос. Плато Бермамыт набрало 9% голосов. Лидером рейтинга стал бирюзовый лед Байкала. На 2-м месте – Карельский каньон Рускеала.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Карты доступны на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Тбанк» 0+.
1: 1 октября в 18:30 в Государственной филармонии КЧР, улица Первомайская, 26, пройдет концерт «Осенняя симфония», посвященный Международному дню музыки. На сцене вокально-классическая группа «Вдохновение» и камерный ансамбль «Джан Клыч». В программе произведения Рахманинова, Глинки, Шуберта и Пахмутовой. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг 24 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 20, пасмурно, ожидается дождь. В Карачаевске плюс 13 ночью, днем не сильно жарче, плюс 18, облачно, ожидается дождь, туман. В Домбае ночью плюс 9, днем всего плюс 14 градусов, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Архызе плюс 9 ночью, днем до плюс 15, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.
1: Чеченец и дагестанец, надежный балкарец.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Региональное отделение «Единой России» отправило очередной груз в зону проведения специальной военной операции. В его составе 9 тонн питьевой воды. Груз поддержки был сформирован по запросу бойцов 34-й отдельной горной гвардейской мотобригады. Его передали сенатор от Карачаева-Черкесии Крым Казаноков и депутат регионального парламента Илья Стикеев. С начала спецоперации региональное отделение «Единой России» направило в зону боевых действий более 2000 тонн груза. Эта работа ведется на постоянной основе по поручению главы республики Рашида Тимрезова в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. Ассоциация ветеранов СВО по Карачаево-Черкесии избрала заместителей руководителя. Ими стали Аида Анушка, руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества по КЧР, член общественной палаты. Супруг Аиды Мавлетовны в числе первых отправился на СВО и погиб, защищая родину. С декабря 2022 года она активно занимается помощью участникам СВО и их семьям. Второй избранный заместитель – Денис Поправкин, ветеран спецоперации, член общественной палаты. Ранее он проходил службу в пограничных органах, также участвовал в специальной военной операции. Награжден медалью за освобождение Донбасса и Новороссии. Третий заместитель – Замир Гусов, ветеран СВО, депутат Народного собрания парламента КЧР. В 19 лет добровольцем он отправился в зону боевых действий. Участвовал в боях за Мариуполь и Херсон. После тяжелого ранения вернулся к мирной жизни и продолжает помогать ветеранам адаптироваться, решать социальные и бюрократические вопросы. Награжден орденом мужества, Георгиевским крестом 4-й степени, медалью за верность долгу. Также при Ассоциации ветеранов СВО по Карачаево-Черкесии открылось волонтерское движение. В его ряды вступили студенты колледжей республики, молодые люди, которые изъявили желание помогать ветеранам СВО и их семьям. Теперь помощь будет оказываться еще более системно, силами не только самих участников СВО, но и молодежи, готовой поддержать бойцов и их близких. Ассоциация ветеранов с момента создания выполняет функцию навигатора для тех, кто вернулся к мирной жизни, помогая оперативно получать положенные гарантии и решать возникающие вопросы. Новым членам Ассоциации ветеранов СВО по Карачаево-Черкесии вручили удостоверение. Ряды ассоциации пополнили ветераны специальной военной операции. В торжественной обстановке им были вручены удостоверения, подтверждающие членство в организации. Сегодня это не просто объединение по интересам, а реально работающий механизм поддержки. Здесь помогают решать вопросы, с которыми сталкиваются вернувшиеся с фронта бойцы, а также поддерживают семьи. Новые члены организации – это те, кто на собственном опыте знает цену взаимовыручки и готов включаться в работу. В Волгограде проходит финал всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зорница». Ее девиз «Родина начинается с семьи». 330 участников из 84 регионов страны демонстрируют силу, командный дух и знания истории страны. Карачаево-Черкесию представляет семья Баскаевых из Урупского района, успешно прошедшая региональный отбор. Особую ценность семейной зорницы придает участие ветеранов специальной военной операции, которые выступают наставниками и передают молодежи опыт служения Отечеству. Наставник команды Баскаевых – ветеран, представитель филиала фонда «Защитники Отечества» по КЧР Арсен Бетдаев. Глава республики Рашид Тимрезов отметил, что в год единства народов России подобные проекты – еще одно напоминание о том, что сила нашей страны в крепких семьях. Он пожелал Баскаевым удачи и победы. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Теберде, 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В дагестанском Каспийске открыт новый комплекс заводов по производству строительных материалов. Объем инвестиций составил порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей. На сегодняшний день создано 125 рабочих мест. В ближайшее время их число превысит 200. На предприятии уже начато серийное производство извести. Ведутся работы по выходу на заявленную производственную мощность, которая составит порядка 200 тонн в сутки. Также дан старт выпуску пробных пар партии сухих строительных смесей мощностью 80 тысяч тонн в год и ячеистого бетона мощностью 360 тысяч кубических метров в год. Ингушетия. Ингушетия стала площадкой для проведения всероссийского форума «Этнокэмп. Территория развития» – одного из значимых молодежных этнособытий года. Масштабное мероприятие объединило активных молодых людей из различных регионов страны – от субъектов СКФО до Югры. Цель форума – укрепление межнационального согласия, сохранение культурного наследия народов России и поддержка молодежных инициатив. Работа участников организована по трем направлениям – этномедиа, этнотанцы и этнобизнес. Кабардино-Балкария. Сервисы Яндекса научились понимать кабардино-черкесский язык, поддержку которого добавили в технологию синтеза и распознавания речи. Пользователи теперь могут переводить диалоги в режиме реального времени и использовать голосовой ввод, когда нет возможности печатать. Синтез речи и голосовой ввод на кабардино-черкесском доступны на сайте и в приложении переводчика для Android и iOS, а также прямо в тематическом блоке переводов поиске. Карачаево-Черкесия. С 1 по 4 октября на поляне Таулу, поселок Архыз, состоится первый открытый межрегиональный музыкально-поэтический фестиваль «Сердце в горах». Фестиваль призван объединить голоса поэтов и музыкантов из разных регионов России, создав пространство для творческого диалога и культурного обмена. Фестиваль предполагает двухэтапную конкурсную программу. Первый этап отборочный пройдет в дистанционном режиме. Второй этап состоится очно в Архызе в двух номинациях «Поэзия» и «Песенная поэзия». Организатор фестиваля – Союз литераторов Российской Федерации. Северная Осетия. Туристический налог принес в бюджет Северной Осетии 11,5 миллионов рублей, что на 3,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Напомним, туристический налог в Северной Осетии введен с 1 января 2025 года на территории 7 районов республики и города Владикавказ. В 2025 году ставка составляла 1% от налоговой базы, а с 2026 года она увеличена до 2%. Средства направляют на развитие инфраструктуры и благоустройство туристических зон. Ставропольский край. На Ставрополье продолжается уборка яблок. В этом сезоне садоводы региона уже получили более 6 тысяч тонн. Самые большие сады в Георгиевском, Изобильнинском, Кочубеевском, Буденновском и Труновском округах. Популярные сорта Гала, Вильям Спрайт, Джона Голд, Кармен и другие. Яблоки – основа ставропольского садоводства. Сады в крае занимают 5300 гектаров или 3/4 от всех плодов насаждений. С каждым годом их площадь растет. Только в 2026 году она увеличится на 250 гектаров. Чечня. Русско-чеченский справочник «Транспортная навигация и информация» планируют внедрить в транспортную сферу Чеченской Республики. Данный справочник станет своеобразным нормативным глоссарием, который послужит унификации русской и чеченской терминологии в сфере транспорта, аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал и будет содержать конкретные данные, расписание, координаты, схемы. Словарь также будет фиксировать точные определения понятий как на русском, так и на чеченском языках. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 105.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна Гончарова, и я приветствую вас всех на нашей радиоволне. Это радиоканал 104.5 FM, КЧР-ФМ, и, как всегда, мы продолжаем нашу серию радиопередач с участием представителей госавтоинспекции. Работаем уже на протяжении многих лет еженедельно для достижения общей цели. Конечно же, это снижение аварийности и минимизация рисков для всех участников дорожного движения. Для автомобилистов, для пешеходов, для пассажиров. Очень хочется, чтобы цифры по аварийности были минимальные, а лучше вообще нулевые. Ну и, конечно же, на наших дорогах не гибли, не травмировались люди. Для этого очень важно строго соблюдать правила дорожного движения. А чтобы это делать, конечно же, нужно о них знать, напоминать, дополнительно рассказывать. Друзья, еженедельно мы избираем для общения новую актуальную тему в сфере безопасности дорожного движения. Мы обсуждали уже совершенно разные вещи, и вопросы регистрации транспортных средств, и экзаменов на получение водительского удостоверения, и аварийность, очаги аварийности, разбирали, какие виды дорожно-транспортных происшествий происходят, кто в этом виноват и какие меры применяются. Ну и, друзья, другие актуальные темы еженедельно поднимаем. Хочется отметить, что сегодня мы выбрали такую тему, ну, может быть, редкую достаточно, хотелось бы мне сказать. Мы будем говорить о световозвращающих элементах. Почему в осенний и зимний период важно использовать световозвращатели, особенно это важно

0: для пешеходов и как пешеходу стать более заметным на дороге, а значит быть больше защищенным. Друзья, как всегда, по традиции напомню, что у вас есть возможность получить обратную связь. Мы организовали канал обратной связи, это страница нашей радиостанции ВКонтакте. Пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Страница называется КЧРФМ. Подписывайтесь. И, кстати, эфиры с участием всех наших гостей размещаем на этой странице ежедневно. Можно все прослушать в записи. Пишите друзьям, задавайте вопросы по теме обсуждения, а я спешу представить гостя в нашей эфирной студии. Это инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по Усть-Джигутинскому району, лейтенант полиции Ибрагимов Таулан Рамазанович. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброго дня.
0: Ну что, Таулан, хочется небольшое предисловие, что хочу отметить, что одни из самых опасных дорожно-транспортных происшествий — это как раз-таки наезды автотранспорта на пешеходов, и велосипедистов и лиц, которые используют средства передвижения, другие средства индивидуальной мобильности, в том числе это и велосипеды, и ролики, электросамокаты. И статистика говорит о том, что традиционно количество подобных ДТП возрастает как раз-таки с наступлением осени и приближением зимы. Все почему? Потому что увеличивается длительность темного времени суток. Световой день короче, темное время суток преобладает. Люди чаще попадают под колеса машин в вечернее время, ну и по статистике почему-то в конце недели. Связывают это со слабой освещенностью дорог, особенно пешеходных зон, с тем, что при этом многие предпочитают одеваться в темную одежду и зачастую неожиданно появляются на проезжей части дороги, не убедившись в том, что водители их видят, останавливаются и пропускают. Ну и для того, чтобы не допускать таких аварий, конечно же, используется и применяется целый ряд мер, комплексная работа ведется. Но вот ответственность самого пешехода – это световозвращатели. Давайте о них поговорим. Почему они важны?
1: Так, световозвращающие элементы – это в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Яркое светлое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден на расстоянии, втрое превышающий способность водителя заметить его без отражателя.
0: То есть получается в 3 раза больше времени у водителя заметить и притормозить.
1: Да, вот ключевое преимущество наличия световозвращающих элементов — это снижение количества ДТП в темное время суток с участием пешехода до 85%. Такой элемент, в отличие от цвета одежды, видим всегда, так как он отражает свет фар. Даже если идет дождь или на дороге туман, водитель увидит впереди людей. Существует несколько вариантов применения светоотражателей. Так, автомобилистам при входе на трассу из машины, пешеходами, детьми и взрослыми, велосипедистами, скутерами, также световозвращатели используют при изготовлении дорожных знаков разметки.
0: Давайте вообще поговорим о том, что такое световозвращающие элементы, как их изготавливают, кто вообще придумал это полезную субстанцию, да, может быть, так скажем, или элемент, окраска вообще, что это за вещества, которые вот так действительно серьезно повышают безопасность пешехода в темное время суток. Вот вы сказали, до 85% пешеход заметнее в темное время суток. Что же это такое, световозвращатели, светоотражатели?
1: Световозвращающие элементы, то есть световозвращатели, это элементы, изготовленные из специальных материалов, обладающие способностью возвращать луч света обратно к источнику. Местом изобретения световозвращателя принято считать вообще Великобританию. Придумал его некий дорожный рабочий Перси Шоу аж в далеком 1934 году.
0: Ну, то есть не такой он и далекий, чуть меньше века
1: чуть
0: назад.
1: Меньше
0: то
1: века,
0: есть
1: да.
0: Мы знаем о световозвращателях не так давно.
1: Да.
0: Хорошо, какая задача стоит у таких материалов?
1: Задача световозвращающего материала состоит в том, чтобы вернуть отраженный свет обратно к его источнику, независимо от того, под каким углом свет будет падать на его поверхность. Световозвращающие материалы становятся ярко-белыми в свете фар автомобиля и другого источника света, обеспечивая видимость объекта за 150 метров при ближнем свете фар и до 400 метров при включенном дальнем свете фар.
0: То есть получается, если кромешная тьма, да, скажем так, одна маленькая наклеечка или полосочка на одежде пешехода способна сделать его видимым для автомобиля при ближнем свете фар за 150 метров, а при дальнем свете фар включенном аж за 400 метров. Ну, 400 метров это, извините, расстояние, которое позволит, да, затормозить, принять меры. Ну и 150 метров это достаточно такое хорошее расстояние. То есть даже одна маленькая полосочка действительно может обозначить пешехода, которого вообще могло быть не видно. Хорошо. Давайте дальше поговорим о физике, как работает такой материал.
1: В темноте, например, водитель замечает пешехода, на одежде которого отсутствуют светоотражающие элементы в среднем на расстоянии 30 метров.
0: 30 и 150 метров, да, сравнить? Конечно, да.
1: При этом автомобиль, движущийся со скоростью 60 км в час, проезжает за секунду 20 метров. Среднее время реакции водителя – это 1 секунда. Действия водителя при остановке, то есть торможении, займут еще как минимум 1 секунду. То есть автомобиль в такой ситуации проедет 40 метров. При движении с ближним светом расстояние обнаружения пешехода на дороге увеличивается с 25 до 40 метров без световозвращающих элементов. И до 130-150 метров со световозвращающими элементами.
0: То есть, в принципе, у водителя будет при скорости 60 метров в час где-то 8-10 секунд, получается. Да. То есть, вполне себе достаточно, чтобы притормозить или остановиться, ПДД, сбросить,
1: да,
0: скорость.
1: При движении с дальним светом расстояние, на котором обнаруживаются пешеходы, имеющие световозвращающие элементы, составляет около 400 метров. Это означает, что водитель имеет гораздо больше времени, чтобы отреагировать на ситуацию с пешеходом.
0: Ну, друзья, преимущества очевидны, и я думаю, что вот сейчас люди, которые пренебрегали световозвращающими элементами, об этом задумаются. Особенно это касается, конечно, в первую очередь детей, людей, которые ночью идут, да, где-то в темноте, на неосвещенных участках дорог, да, мы не говорим там на каких-то городских улицах, хотя, да, тоже не везде есть освещение, есть иллюминация. Если вы вдруг отправляетесь пешком в темное время суток по какой-то маленькой, может быть, проселочной дороге, за городом где-то, надо иметь световозвращающие элементы. И, кстати, в законе это по загородным трассам обязанность пешеходов иметь на себе световозвращатели, она прописана в законе, и есть даже штраф за нарушение этих требований. Об этом мы немножечко попозже поговорим. А сейчас давайте поговорим о том, есть ли какие-то законы, которые регулируют вообще сферу, да, индустрию производства световозвращающих элементов. В последние годы так много всего появилось, на самом деле. Как государство регулирует? Есть ли какие-то специальные законодательные акты, которые регулируют производство, да, вот таких световозвращающих элементов, которые спасают жизни на дорогах?
1: В Российской Федерации в области регулирования и контроля качества световозвращающих и сопутствующих материалов действуют следующие национальные стандарты. Это ГОСТы, световозвращающие элементы и изделия для пешеходов и других участников дорожного движения. Общие технические условия. Этот нормативно-технический документ устанавливает требования к световозвращающим элементам и изделиям, используемым пешеходами и другими источниками дорожного движения, для обеспечения их видимости за счет эффекта световозвращения. В нем приведены минимальные значения коэффициента световозвращения, обеспечивающие достаточную видимость человека на дороге, а также требования по устойчивости световозвращающих элементов к истиранию, стирке или химчистке, высоким и низким температурам и воздействию воды.
0: Еще есть какие-то нормативные акты, ГОСТы, может быть?
1: ГОСТы, да, световозвращающие элементы детской и подростковой одежды. Общие технические условия. Данный стандарт распространяется на световозвращающие элементы, применяемые при изготовлении детской и подростковой одежды в качестве отделочных сигнальных элементов для визуального обозначения присутствия человека в лучах направленного света. Устанавливает требования к эксплуатационным характеристикам и методам испытания световозвращающих семи материалов. Содержит указания по их использованию в одежде. Стандарт не распространяется на аксессуары, прикрепляемые к одежде.
0: А для тружеников есть какие-то свои нормы? Да, мы все знаем, что вот у людей, которые трудятся на разных производствах, в том числе, кстати, у сотрудников ДПС, которые работают на дороге, да, тоже есть световозвращающие элементы. Да, если вы проезжали в ночное время, вы обращали наверняка внимание на сотрудников полиции, которые дежурят на дороге. Их тоже видно издалека, кстати, тоже для их безопасности. Ну, люди на рабочем месте тоже надо обеспечить безопасность.
1: Да, да, такой ГОСТ есть. Это система стандартов безопасности труда, то есть одежда специально повышенной видимости. Технические требования. Данный стандарт распространяется на специальную одежду и устанавливает технические требования к сигнальной специальной одежде повышенной видимости, предназначенной там для визуального обозначения присутствия носящих ее людей при дневном освещении и ночью в свете автомобильных фар.
0: Ну, друзья, кстати, отметить хочется, что рекомендовано даже всем автомобилистам иметь жилет со световозвращающими элементами. Кстати, сейчас в наличии, да, это делается для того, чтобы, если случилась авария или техническая поломка транспорта, да, мы все понимаем, что, выходя на дорогу в темное время суток, водитель тоже подвергает себя определенной опасности, да, попасть в ДТП он может. Поэтому рекомендовано иметь такой световозвращающий жилет или какие-то световозвращающие элементы, надевать их на себя, чтобы обозначить себя на дороге в темное время суток. Хорошо, давайте перейдем к тем видам светоотражающих элементов, которые, собственно говоря, бывают. Да, мы уже узнали, что это и аксессуары, и какие-то моменты на одежде детской и подростковой, и есть даже ГОСТ, регулирующий наличие и качество таких элементов на одежде работников разных сфер. Давайте о видах светоотражателей поговорим.
1: Ну, в соответствии с ГОСТами выделяются следующие виды у нас световозвращающего материала. Световозвращающая пленка. Этот материал применяется для изготовления дорожных знаков, указателей, дорожных световозвращателей, устанавливаемых в вертикальном положении. Световозвращающая лента. Это материал, предназначенный для обеспечения видимости различным объектам. Благодаря своей световозвращающей ленте очертания движимых и недвижимых объектов становятся отчетливо видно в темное время суток и без использования специального освещения. В сочетании с высокой степенью износа и возможностью использовать при любых погодных условиях позволяет широко применять данный материал.
0: То есть пленка, лента световозвращающая. Что еще бывает? Какие виды?
1: Световозвращающие пришивные ленты, канты, резинки. Это материалы, которые используем при пошиве спецодежды, спортивной одежды, для оформления спортивных сумок и рюкзаков. Лента, то есть кант и резинка. Световозвращающая бывает текстильная, со специальным покрытием или изготовленная из специального полимера. Применяются для изготовления световозвращающих элементов, то есть деталь одежды, головного убора, обуви, кожгалантерийных и других изделий.
0: Ну вот, кстати, на детской одежде как раз-таки вот такие ленты бывают вшиты или нашиты, да, чтобы ребенка было видно. На рюкзаках, по-моему, тоже вот как раз-таки ленты и полосы, да, пришиты. Все, область применения понятна. Что еще бывает?
1: Текстиль светящийся. В производстве используется особая ткань с фиброволокном, за счет которого ткань светится широким спектром цветов.
0: То есть не только белым, да, может, вот и зеленым, и желтым светится.
1: Оранжевым,
0: но
1: да.
0: Самое главное, чтобы было видно, собственно говоря, обозначить. Хорошо. Еще какие светоотражатели бывают?
1: Есть такие, как катафоты. Жесткие материалы с ячеистой структурой световозвращателя, выполнено в виде уголковых таких отражателей, световозвращающие изделия.
0: Ну, что такое катафоты? Я думаю, каждый, у кого был в детстве велосипед, прекрасно знает, да? Вот такие специальные устройства, которые крепятся на спицы, на колеса, на багажник, на руль под рулем, да, чтобы обозначить. Ну, то есть, либо твердые, либо мягкие, либо из ткани, либо световозвращающие ленты, пленки. То есть, сегодня, да, спустя лет после изобретения, 100 лет после изобретения, световозвращающих и светоотражающих элементов целая куча, их, собственно говоря, масса. Хорошо, давайте поговорим о том, что чаще всего используется, да, и для пешеходов, что больше рекомендовано, какие подкатегории, виды изделий светоотражающих, да, что мы рекомендуем иметь в арсенале каждую семью и каждого пешехода.
1: Ну, для начала световозвращающие браслеты, брелки, подвесы. Световозвращающие браслеты – это самофиксирующиеся браслеты на твердой основе, представляют собой металлическую пластину, которая защита в полиэстер.
0: Uh-huh.
1: Вот. Легко одевается на любую одежду, рюкзаки, сумочки. Световозвращающие брелки и подвесы. Изделия, которые можно прикреплять на одежду, сумки и другие предметы и аксессуары. Наклейки световозвращающие.
0: Ой, у детей вот это популярная история. Кстати, чаще всего, наверное, брелочки и вот как раз-таки наклейки, да? Чаще вижу наклейки как раз-таки.
1: Световозвращающие наклейки. Светящиеся в темноте и световозвращающие наклейки на автомобили, велосипеды, мотоциклы, там, скутеры всякие.
0: Угу.
1: И другие средства передвижения. Также на одежду и аксессуары. Выделяют, например, следующие разновидности световозвращающих наклеек. Это термошевроны, переводные световозвращающие наклейки для одежды и аксессуаров, термоаппликации, переводные световозвращающие наклейки на бумажной или пленочной основе, которые наносятся с помощью термопресса.
0: Ну, либо вообще обычным утюгом, да, кстати, утюгом. Я встречала такие. На маркетплейсах можно просто утюгом, прогладив, перенести на одежду, на рюкзак, на сумку. Тоже очень удобно и недорого, кстати, друзья, бюджетно. Там 50-70-100 рублей за безопасность, мне кажется, вполне себе соразмерно и возможно. Хорошо, есть же наклейки, световозвращающие на транспорт. Ну, здесь дело вкуса, конечно. Кто-то хочет, кто-то не очень.
1: Да, это...
0: Ну, если велосипеды, скутеры, самокаты, здесь, конечно, ну, в большей степени это дети, подростки, молодежь, они любят такие вещи.
1: Которые, да, стойкие к воздействию тяжелых дорожных условиях, экстремальным температурам и ярким солнечным лучам.
0: Угу. Вот. Что еще бывает?
1: Световозвращающие значки еще бывают. Универсальные световозвращающие изделия для крепления на одежду, аксессуары, да, крепятся на любую текстильную поверхность с помощью безопасной булавки со скрытым острием.
0: На рюкзак, на куртку, на жилетку, на брюки прицепил. Потом, когда надо постирать, снял, почистил изделие и значок обратно. То есть, друзья, огромное количество световозвращающих элементов можно приобрести на маркетплейсах, в магазинах, в почтовых отделениях. А еще, кстати, хочется отметить, что Таулан и его коллеги очень активно распространяют совершенно бесплатно такие светоотражатели, световозвращающие элементы в учебных заведениях, в школах и детских садах. Да?
1: Общеобразовательных, везде, на дорогах.
0: Угу. Бывают такие профилактические мероприятия. Если не ошибаюсь, оперативно-профилактическое мероприятие называется «Засветись», как раз, да, чтобы «засветись», как раз-таки обозначает то, чтобы «будь виден в свете», «покажи себя», «обозначь себя». В этом году такое мероприятие тоже пройдет.
1: Да, вот мы собираемся как раз в конце октября провести такое мероприятие «Засветись», и в планах как раз-таки раздать вот uh-huh. эти прекрасные брелки, вы будете отражаться на дорогах, будем раздавать их на дороге, в общеобразовательных учреждениях, будем в спортивных школах раздавать. Мы подключили администрацию, администрация тоже нам всеми силами помогает, uh-huh. мы включаем все способы, чем можно предотвратить.
0: То есть, получается, для родителей даже это все будет совершенно бесплатно,
1: дети
0: собраниях, на мероприятиях в спортивных школах, в обычных школах, в садиках будут получать такие элементы, вам останется только проследить, чтобы ребенок носил его. Да, ну вот если он идет в школу или из школы, спортивную секцию или обратно, да, на спортивную сумку или на рюкзак прикрепите, практически ничего не весит, да, то есть или это брелок, или наклейка, или
1: и смотрится
0: браслет.
1: Это красиво, приятно.
0: Да, особенно если это дети, они друг перед другом хвастаются, у кого больше, да, бывает даже максимально там обклеивают 30, 40, 50 разных наклеек. Почему бы нет? Во-первых, это детям весело, во-вторых, это их безопасность. Водители
1: с удовольствием
0: будут
1: берут, с удовольствием. В две руки получают и носят. Вешают везде, где попало.
0: Угу, ну, отлично. Ну, пусть будет. Зато будет безопаснее на дороге. Хорошо. Есть ли какие-то важные, отдельные, особые моменты и требования к использованию светоотражателей, световозвращателей, чтобы они эффективно работали? Давайте на этом заострим внимание.
1: Да, световозвращатели должны быть заметны водителю с различных направлений. То есть спереди, сзади, из боков.
0: То есть желательно несколько. То есть, да, справа, слева, спереди, сзади.
1: Везде можно прямо, чтобы вас было ярко видно ночью. Темное время. Чем ближе цвет световозвращателя к белому, тем ярче его вообще, в принципе, световозвращение.
0: То есть, получается, если белый световозвращатель, то он будет ярче.
1: Еще ярче, да.
0: Угу. То есть, надо выбирать светлые элементы, да? Там ярко-зеленые, желтые,
1: оранжевые,
0: белые.
1: Белый.
0: все, чем ближе к белому, тем больше заметен. Хорошо? Да,
1: в принципе, не рекомендуется выбирать световозвращатель с темными, там, синими, черными цветами. Предпочтение отдавайте белому, вот как вы сказали, желтым, оранжевым цветам. Наиболее эффективно для безопасности на дорогах сочетание материалов с флуоресцентные материалы желтый и оранжевый, которые хорошо видны и днем, и в вечернее время, и световозвращающих материалов.
0: То есть получается флуоресцентные, светящиеся, белые, желтые, оранжевые, да, вот самые такие выгодные. Хорошо. Какой по площади, по размеру должен быть светоотражатель?
1: Оптимальная площадь поверхности одного световозвращающего элемента от 2,5 до 3 сантиметров. Вот так бывает еще чуть больше световозвращающих элементов, много не бывает. Чем больше их, тем лучше. Вот. Чтобы купить настоящий световозвращатель, а не игрушку, сувенир, например, вот, спрашивайте его там у продавцов, есть ли сертификат на световозвращательный элемент. Форму выбирайте самую простую. Полоска, круг, квадрат. Правильные сертифицированные световозвращающие элементы, то есть видимость в них 400 метров при скорости 90 км в час, световозвращающий элемент должен светиться 8 секунд. При скорости 60 км в час 24 секунды.
0: То есть получается, вот на скорости 90 км в час один качественный световозвращающий элемент позволит водителю иметь 8 секунд на принятие решения, на торможение, да, на смену тактики, да, движения. Расстояние 400 метров, 8 секунд при скорости 90 км в час. И 24 секунды при скорости 60 км в час, видимость 400 метров. То есть вполне себе достаточное время, чтобы спасти жизнь пешехода на
1: при
0: такой дороге.
1: При соблюдении правил безопасности это абсолютно реальная цифра. Здесь можно остановиться и сделать все, что угодно.
0: Хорошо, давайте поговорим об ответственности. Мы сказали, что обязанность иметь световозвращающие элементы при движении в темное время суток на загородных неосвещенных дорогах — это теперь обязанность, именно прописанная в законе. И есть даже административное наказание для людей, которые нарушают такие требования. Я думаю, почему введена такая относительно недавно эта норма законодательства, понятно, да? У нас, опять же, преимущественно сельскохозяйственный регион, да, много малых населенных пунктов, не везде есть освещение, люди идут по дорогам, по проселочным, по пешим, по неосвещенным. И да, я думаю, каждый так или иначе слышал историю о том, как человека сбили, человек погиб на дороге, да, от автомобиля, был незаметен, естественно. И, к сожалению, эти правила написаны кровью. Давайте поговорим об ответственности. Вам слово.
1: Наезд на пешеходов – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов с тяжким последствием приходится на темное время суток, когда водителю сложно заметить вышедших на проезжую часть людей и помочь водителям транспортных средств заблаговременно увидеть пешехода, помогут световозвращающие элементы. Госавтоинспекция обращает внимание, что водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что также обязывает его использовать световозвращающие элементы. Согласно пункту 4.1 правил дорожного движения, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств. Нарушение пешеходам правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей, статья 12.29 КОАП РФ. Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках. Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижения по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.
0: Ну и, конечно же, это надо делать не из-за боязни получить штраф в размере 500 рублей, да, сумма, может быть, для кого-то покажется смешная или такая незначительная. Помните, что цена ошибки, да, и не ношение вот таких элементов, не использование светоотражателей в темное время на неосвещенных дорогах — цена жизни. Друзья, буквально несколько минут остается у нас до завершения нашего радиоэфира. Хочу хочу напомнить, что проходят мероприятия Всероссийской недели, посвященные вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. Мероприятия проходят на территории страны с 21 по 27 сентября. Неделя направлена на привлечение внимания самой широкой общественности к проблеме снижения аварийности с участием несовершеннолетних, а также на совершенствование методов профилактики таких ДТП и повышение у школьников, их педагогов и руководителей разных направлений культуры безопасного поведения на дорогах. Статистика такая: за 8 месяцев с начала года в стране отмечается снижение основных показателей аварийности с участием детей до 16 лет. Количество ДТП, число погибших и раненых в них несовершеннолетних сократилось на 2% и 17%, а также на 2%, соответственно. Это количество ДТП снизилось на 2%, число погибших на 17%, а число раненых на 2%. Мероприятия в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения проводят сотрудники госавтоинспекции, посещают образовательные учреждения, проводят встречи с родителями, детьми, молодежью, работают на дорогах. Таулан, как в вашем районе? Присоединились уже к мероприятиям Всероссийской недели безопасности дорожного движения?
1: Да, в полный рост наша госавтоинспекция работает в этом направлении. Мы совместно с администрацией нашего района исполняем все поручения, которые позволяют предотвращать и сокращать дорожно-транспортные происшествия. Мы посещаем все общеобразовательные учреждения, спортивные школы, посещаем художественные кружки, детские сады. И везде сотрудниками ДПС, госавтоинспекции, проводятся лекции, мероприятия всякие, конкурсы для того, чтобы наши маленькие пешеходы были в безопасности. На родительских собраниях освещаем тему БДД, чтобы они пристально смотрели за своими несовершеннолетними детьми, чтобы при перевозке детей не нарушали правила дорожного движения.
0: Ну и световозвращателями делитесь.
1: Световозвращающий элемент, да, это важная часть. Мы...
0: Ну и завершая наш радиоэфир, да, вот хочется, чтобы вы как раз-таки обратились по вот сегодняшней теме. Световозвращатели, они действительно жизненно необходимы пешеходам. А сегодня мы, кстати, узнали, что и водитель, выходя из автомобиля, тоже, напомнили точнее об этом, становится пешеходом. Ну и подытоживая нашу сегодняшнюю встречу, хочется, чтобы вы обратились к нашим радиослушателям с напутствием.
1: Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках. Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижения по проезжей части, в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте, чтобы в ваших детях всегда были элементы со световозвращающим покрытием.
0: Ну что, друзья, насколько это важно, мы сегодня уже поняли, да, если вдруг на каких-то встречах, мероприятиях ваш ребенок разнообразие, да, взрослых тоже касается, друзья, помним, что есть административный штраф и опасность быть сбитым автомобилем, быть неувиденным на дороге, поэтому сейчас темнеет уже достаточно рано, уже в 7 часу сумерки, кстати, поэтому снабжаем себя такими элементами, тем более, если вы часто в темное время суток идете пешком вдоль дорог, пересекаете дороги, особенно если это за городом, это потенциально опасно. Помните об этом. Друзья, на сегодня все. Наш радиоэфир завершился. Благодарим гостя, инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по Жгутинскому району, лейтенанта полиции Таулана Ибрагимова. Спасибо огромное. Ждем и рады вам всегда в нашей студии.
1: Хорошо.
0: Друзья, берегите себя, своих близких. Прощаемся. До новых радиовстреч. Впереди у нас музыка.
2: Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама на 104.5.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
5: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Кхтиберде 10 утра.
1: Доброе утро, Черкесск! Доброе утро, Карачаево-Черкесия! На часах 10. Это значит, что в эфире КЧР-ФМ ваше любимое интерактивное шоу «Завтрак-ФМ». В студии с вами я, меня зовут Белла. Всем привет! В ближайший час с 10 до 11 мы проведем на максимальной громкости, потому что мы так встречаем каждое утро. Сегодня четверг, день здоровский, поскольку можно считать, что рабочая неделя практически позади. Ваши теплые слова друг другу, ваши приветы я уже готова передавать, так что давайте просыпаться. Напоминаю, что написать нам очень просто. Во ВКонтакте заходите в поиск, вбиваете КЧРФМ, подписывайтесь и пишите нам сообщение. Друзья, делитесь хорошим настроением и заряжайте это осеннее утро позитивом. Знаете, друзья, осень ведь время романтики, но на Кавказе романтика всегда с огоньком. Никаких мечтаний под луной, только конкретика. Сейчас в нашем эфире прозвучит трек, который пропитан настоящим мужским характером и железной уверенностью. Если наш джигит что-то решил, то никаких «нет» и «подумаю» не принимается. Слушаем шикарный хит. Руслан Идеев заявляет на всю республику: «Будешь все равно моей». Слушаем.

Завтрак FM в эфире. У нас есть сообщение. Салам алейкум. Поставьте Мурата Тхагалегова «Песня не моя». Спасибо и хорошего дня. Назир прислал сообщение. Алейкум ассалам, Назир. Доброго вам утра. Все для вашего настроения. Мурат Тхагалегов уже в эфире. КЧРФМ для вас. Делайте звук громче.

Завтрак FM с вами прямо сейчас. Да, друзья, сегодня 24 сентября. За окном плюс 20, пасмурно, небольшой дождь сегодня ожидается. Знаете, это та самая коварная погода, когда в куртке жарко, без куртки холодно, а с зонтом просто неудобно. Идеальная погода, знаете, официально заявить, я сегодня никуда не пойду. Но раз уж мы все на работе уже, давайте смывать эту серость хорошей музыкой. Не переключайтесь. Я желаю всем отличного настроения и передаю самый жаркий привет.

Завтрак ФМ продолжается. У нас есть сообщение. Здравствуйте. Передаю привет всей нашей большой семье Кондратьевых. И прошу поставить песню Авета Маркаряна. Спасибо вам. Тая прислала нам сообщение. Какое же у вас красивое имя. Вашей большой семье Кондратьевых огромный привет от Завтрака ФМ. Прекрасного настроения. Друзья, написать нам можно во ВКонтакте. Напомню, КЧРФМ называется наша страничка. Жду ваше сообщение.

Красивая композиция от Зульфии Чочаевой и Ислама Малсугенова. Да и до снега недалеко. Ну что ж, давайте, друзья, будем прощаться на сегодня. Больше улыбайтесь, больше обнимайте своих близких и ни в коем случае не переключайте радиоприемники. До новых встреч на радиоволнах. Пока!

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц.
7: Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске. Но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: и 5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 24 сентября. Памятная дата военной истории России. 24 сентября 1799 года. Переход через перевал Сен-Готард. Войска Суворова совершили героический переход через перевал Сен-Готард. Путь русских из Северной Италии через Альпы в Швейцарию стал беспрецедентным в истории второй антифранцузской коалиции. Суворов получил звание генералиссимуса. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Голосовали за сильную Россию. Выборы в Карачаево-Черкесии прошли на высоком уровне. Славится станица волонтерами. Зеленчукская сегодня находится в начале важного пути. Работа как точка опоры. Республиканский кадровый центр организовал серию мини-ярмарок. Победа досталась в тяжелейшей борьбе. Наш земляк Олег Черкасов стал чемпионом мира по армрестлингу. Отеки у ребенка. Консультация врача-специалиста.
4: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Теберде, 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Заместитель председателя республиканского правительства Михаил Гаджиев провел заседание по вопросам подготовки курортов к зимнему горнолыжному сезону и вопросам готовности к реагированию на зимние чрезвычайные ситуации. По итогам обсуждения межведомственной рабочей группе поручено до 10 декабря провести ежегодную оценку готовности туристических комплексов «Домбай» и «Архыз» к зимнему сезону с практической отработкой действий аварийно-спасательных формирований и персонала канатных дорог. До 1 ноября уточнят состав группировки сил и средств и план действий по предупреждению ликвидации ЧС в зимний период. Обеспечат работу эвакуаторов и усилят бригады скорой помощи в выходные и праздничные дни в Домбае и Романтике. Минтуризма создаст временные оперативные штабы, а субъекты туристической индустрии обеспечат безопасность туристов и безаварийную работу канатных дорог. В Карачаево-Черкесии продолжает успешно работать платформа обратной связи, интегрированная с порталом госуслуг. Всего за 2026 год через платформу поступило 3955 обращений. Чаще всего жителей волнует медицина, электронная запись к врачу, вопросы образования и состояния автомобильных дорог. К системе подключено уже 688 организаций. Это позволяет оперативно решать проблемы граждан в самых разных сферах. Сегодня средний срок ответа на обращения граждан сократился более чем вдвое, с 15 до 7 дней. 71% граждан остались довольны полученным ответом. Добавим, что по итогам первого полугодия Карачаево-Черкесия поднялась на 11 место в России и стала лидером среди всех регионов Северного Кавказа по внедрению платформы обратной связи. Стартует разработка мастер-плана для Черкесска, стратегии, которая определит развитие столицы республики на годы вперед. Дом РФ вместе с жителями создаст концепцию нового облика города. Первое обсуждение с жителями состоится 29 сентября в 16.00 по адресу улица Кирова, 19Б, Центр молодежного и инновационного творчества. Идеи горожан лягут в основу официального документа, согласно которому будет развиваться город. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» — аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и я рада представить вам новый выпуск нашего радиоцикла «Моя республика». Это цикл передач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению объявленного в республике главой региона Рашидом Темрезовым Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в проведение в России Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, каким было древнее жилище черкесов. Черкесская адыгская усадьба обычно состояла из трех дворов в общей ограде, при этом каждый ее двор был огорожен от другого. Центральное место в усадьбе занимал унешха – большой дом, где жила вся семья. Он располагался в главном дворе, боком ко входу с улицы. Адыги возводили жилища из плетенных конструкций, а камень не использовали, чтобы никто не мог заподозрить их в трусости и желании спрятаться от какой-либо опасности. В строительстве адыги не применяли ни гвозди, ни металлические скобы, а отдельные элементы скрепляли путем простой врубки. Дом несколько раз обмазывали снаружи и изнутри глиной, смешанной с соломой, после чего белили. Крышу, как правило, четырехскатную, покрывали камышом, соломой или осокой, а чтобы защитить дом от дождя и зноя, по его периметру сооружали специальный навес на вбитых в землю деревянных колоннах. Внутри адыгский дом был разделен на две половины с двумя отдельными входами – правую для мужчин и левую для женщин. Такое устройство позволяло молодым женщинам соблюдать обычаи избегания и не показываться на глаза старшим мужчинам. Интерьер адыгского жилища был скромен. Обязательным атрибутом был очаг с отводной трубой, дымарем, обмазанной глиной. Обычный набор мебели включал в себя низкие деревянные диваны, покрытые циновками и подушками, скамейки, табуретки, маленькие столики с тремя ножками. Разнообразную утварь хранили в открытых настенных шкафах. Черкесы были знамениты своим радушием. Всякого гостя они считали священным, независимо от его веры и национальности. Поэтому на самом удобном месте центрального двора возводили гостевой дом. Рядом с ним находилась коновязь – ветвистое дерево, под тенью которого путник мог отдохнуть. Двери гостевого дома были открыты днем и ночью, и гость мог зайти в него в любое время. Как отмечал польский офицер и мемуарист Теофил Лапинский, путник может проехать всю страну насквозь без копейки денег, и нигде его не задержат, и в каком дворе, куда он зайдет, он найдет кров, постель и еду для себя, стойло и корм для своей лошади. Можно не спрашивать разрешения, сойти с лошади перед саклей и войти в нее. Таков обычай. Адыгский писатель Адиль Гирей Кишев писал: «Кунацкая, приют для гостей, для черкеса то же, что кофейни, клубы, трактиры в Европе, с той огромной разницей, что в кунацкую даром входит всякий желающий. В ней черкесы едят, веселятся, обсуждают свои дела и набираются новостей от гостя в таком количестве, что их не уместишь даже на столбцах любой газеты». К главному двору примыкали скотный двор с сараем и плетеными яслями для корма и хозяйственный двор, где располагались все постройки для молотьбы и просушки зерна. Отхожие места устраивали где-нибудь в отдаленном углу усадьбы. Их, как правило, всегда было два – отдельно для мужчин и для женщин. Это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске. Но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов Карачаево-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. До новых встреч!

Доброго четверга, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в большой информационный час. В этой программе мы говорим о важном, главном, интересном. Подробно разбираем отдельные актуальные темы нашей с вами жизни. Ну а начинаем с новостей. Что происходит в республике в этот осенний день и какие события уже произошли, об этом прямо сейчас в нашем выпуске. И дождитесь завершения программы. Будут анонсы на предстоящие интереснейшие мероприятия. Итак, друзья, в Карачаево-Черкесии благоустроены еще три общественные территории. Об этом сообщил глава региона Рашид Тимрезов в своем канале в МАКС. Красивые, уютные и атмосферные места для отдыха, прогулок всей семьей появились в ауле Адыгехабль Адыгехабльского района, в ауле Кумыш Карачаевского района и в селе Кайдан Усть-Джигутинского района. В Кумыше и Кайдане оборудовали детские площадки с безопасным резиновым покрытием и ограждением. В Кайдане также установили тренажеры. На всех объектах позаботились о малых архитектурных формах, скамейках и урнах. В Кумыше и Адыгехабле оборудовали ночное освещение. Глава региона напомнил, что в этом году в рамках программных мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Карачаево-Черкесии благоустроят 18 общественных территорий. На 11 из них работы уже завершены, а в ближайший месяц завершатся работы еще на 7 общественных территориях. Особое внимание уделяется качеству выполняемых работ и обратной связи с жителями. Ведь комфортная среда – забота о каждом. Важно, чтобы в каждом населенном пункте было место, куда можно прийти всей семьей, погулять с детьми и отдохнуть в приятной обстановке, подметил глава региона. В Карачаево-Черкесии ведется комплексная работа по подготовке рекреационного туристического кластера к зимнему периоду. Накануне заместитель председателя республиканского правительства Михаил Гаджиев провел заседание по вопросам подготовки курортов к горнолыжному сезону. Также рассмотрели вопросы готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, которые вызваны гололедами, снежными заносами на автомобильных дорогах и другими зимними явлениями. По итогам обсуждения комиссия приняла ряд решений. Так, межведомственной рабочей группе поручено до 10 декабря провести ежегодную оценку готовности туристических комплексов «Домбай» и «Архыз» к зимнему сезону с практической отработкой действий аварийно-спасательных формирований и персонала канатных дорог. Главам администрации, МВД, Минздраву и дорожным организациям поручено до 1 ноября уточнить состав группировки сил и средств для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в зимний период. Также Управлению по гражданской обороне поручено организовать уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Администрациям Карачаевского городского округа и Зеленчукского района совместно с ГИБДД поручено обеспечить работу эвакуаторов в поселке Домбай и Романтик. Тем временем Минздрав усилит бригады скорой помощи в Домбае и Романтике в выходные и праздничные дни. Министерство туризма и курортов создаст временные оперативные штабы, а субъекты туристической индустрии обеспечат безопасность туристов и безаварийную работу канатных дорог. В Карачаево-Черкесии продолжает успешно работать платформа обратной связи, интегрированная с порталом госуслуг. Всего с начала этого года на платформу поступило почти 4000 обращений от наших земляков. Чаще всего их волнует медицина, в частности электронная запись к врачу, а также вопросы образования и состояния автомобильных дорог. К системе подключено уже 688 организаций. Это позволяет оперативно решать проблемы граждан в самых разных сферах. Сегодня средний срок ответа на обращения граждан сократился более чем вдвое, с 15 до 7 дней. Жители это оценили, и доля тех, кто остался доволен полученным ответом, выросла на 16% и достигла 71%. Добавим, что по итогам первого полугодия Карачаево-Черкесия поднялась на 11 место в России и стала лидером среди всех регионов Северного Кавказа по внедрению платформы обратной связи. В
Черкесске открылся форум «Россия. Мои горизонты» и Всероссийский месяц профориентации. В мероприятии открытия приняли участие школьники, педагоги, представители колледжей и работодатели. Участники знакомятся с востребованными профессиями и возможностями профессионального образования, а также профессиональными пробами и карьерными перспективами. Форум продолжится сегодня и завтра в образовательных учреждениях Черкесска. Для школьников, а это старшеклассники, в основном будут проводить мероприятия, посвященные профессиям в сфере экономики, бухучета, логистики и медиа. Завершится форум уже завтра в гимназии номер 4 Усть-Джигуты. Добавлю, что региональный форум проходит в рамках единой модели профориентации и проекта «Билет в будущее», помогая школьникам сделать более осознанный выбор будущей профессии. Стартует разработка мастер-плана, стратегии, которая определит развитие Черкесска на годы вперед. Дом РФ вместе с жителями создаст концепцию нового облика города. Первое обсуждение с жителями состоится 29 сентября в 16 часов по адресу улица Кирова, 19Б, Центр молодежного инновационного творчества. Будут обсуждать, кто и зачем меняет город, как сохранить уникальный характер Черкесска, что сделать для комфорта и удобства горожан. Напомним, что все идеи горожан будут ложиться в основу официального документа, согласно которому будет развиваться город. В Карачаево-Черкесии стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. В соревнованиях традиционно будут принимать участие более 20 тысяч учащихся из всех муниципальных образований региона. Школьный этап продлится до 31 октября. Олимпиада проводится среди учащихся, начиная с 4 класса по 11 по 24 образовательным предметам. В их числе математика, русский язык, иностранные языки, информатика и физика, химия, биология, география, история, обществознание, литература и другие дисциплины. По 6 предметам естественно-научного направления, таким как астрономия, биология, химия, математика, физика, информатика, олимпиада проводится с использованием технологической платформы Sirius Курсы. По итогам школьного этапа наиболее успешные ребята получат возможность продолжить участие в олимпиаде на муниципальном, региональном и заключительном всероссийском этапе. Путешествовать по родному краю модно. Отмечают эксперты, что россияне стали чаще путешествовать по своему или соседнему регионам, а такие поездки приходится каждое пятое бронирование отелей. Это подтверждает то, что новые точки притяжения, которые создаются в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», действительно работают. Они меняют привычки миллионов семей, открывая малые города и формируют новую культуру путешествий. А вот путешествовать по Карачаево-Черкесии местным жителям еще и выгодно. Например, на всесезонном курорте Архыз для местных действует скидка 30% на все базовые туристические и горнолыжные тарифы, в том числе и на скипасы на канатных дорогах. Достаточно только показать паспорт с пропиской в Карачаево-Черкесии. Друзья, и анонс большого, яркого, самобытного мероприятия. Красногорская сторожевая башня и ее окрестности уже 3 октября в третий раз примут жителей и гостей республики. Здесь пройдет историко-культурный фестиваль «Кавказский рубеж». Будут работать клубы историков-реконструкторов. Они позволят всем желающим погрузиться в атмосферу 19 века. Организует мероприятие Российское военно-историческое общество в Карачаево-Черкесии, региональное отделение Министерства культуры региона. По задумке авторов, внутренний двор Красногорской башни превратится в этнодеревню, которая продемонстрирует быт, традиции коренных народов Карачаево-Черкесии. В течение дня будут показывать иммерсивный спектакль, сюжеты героя которого поведают историю и культуру региона. Актеры и мастера традиционных ремесел будут показывать свои мастерские и изящные изделия, поделятся секретами их изготовления, а еще историки-реконструкторы, достоверно восстанавливающие одежду, оружие, экипировку, и представители разных народов в разные века покажут свое творчество. Запланирована концертная программа, ну и, конечно, дегустация разных национальных блюд. Итак, Красногорская сторожевая башня, 3 октября с 10 до 17 часов. Приезжайте.
Ну и новость из мира зоологии. В зоопарке недалеко от Архиза появились на свет сразу 4 малыша пумы. Зоопарк находится примерно в 35 километров от курортного поселка Архиз. Здесь содержится около 50 хищников, в том числе тигры, львы, леопарды, ягуары, пумы и лигры. Многие животные попали сюда из цирков, зоопарков, от частных владельцев, которые больше не могли их содержать. Друзья, и о погоде. По-моему, осень пришла окончательно в Карачаево-Черкесию. И вот сегодня объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать 24 и 25 сентября. Ожидается комплекс метеоявлений. Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, сильным ветром до 20-25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. А в горах возможен сход селей малого объема. Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской республике рекомендует населению быть бдительными и осторожными, соблюдать основные правила безопасности. Друзья, это пока все новости. Впереди у нас интересный разговор. Ну и оставайтесь здесь на 104.5 FM.

0: Весна.
1: Друзья, будьте здоровы. Так, традиционно мы начинаем все наши программы, в которых мы говорим о нашем с вами здоровье, о самом главном, важном и серьезном ресурсе, который есть у каждого человека. И, друзья, мы с вами в ответе за наше здоровье. Очень хочется напомнить о том, что, конечно, каждый хочет жить долго, счастливо, здорово. Ну и национальные цели развития это отмечают. Напомню, что по решению президента Владимира Путина в национальные цели внесены пункты о повышении продолжительности жизни, здоровой, долгой, активной жизни в нашей стране. Мы планомерно идем к этой замечательной цели. Очень здорово, что у нас здесь на Кавказе традиционно много долгожителей, а значит много людей, чье здоровье достаточно крепкое, серьезное, и мы бережно здесь относимся к своему здоровью. Сегодня мы будем говорить о сохранении здоровья легких. Такая тематическая неделя объявлена Министерством здравоохранения нашей страны, и ее главная цель — привлечь внимание к важности профилактики заболеваний дыхательной системы, а еще повысить осведомленность людей о том, как сохранить здоровье легких. Ну что, друзья, давайте встречать эксперта, специалиста данной сферы. Это врач-пульмонолог Карачаево-Черкесского многопрофильного медицинского центра Белла Адзамихова. Здравствуйте, Белла.
2: Здравствуйте.
1: Доктор, добро пожаловать в нашу эфирную студию. Я всегда благодарю наших врачей, что находят время между приемами прийти сюда, в эту эфирную студию, пообщаться на большую аудиторию, рассказать, поделиться знаниями. Ну и, конечно, эти знания, безусловно, важны для жизни. Спасибо, доктор.
2: Спасибо за приглашение.
1: Ну что, легкие – это орган, который исполняет и выполняет достаточно много разных функций, доктор, ну немножечко, да, о легких. Почему они так важны и почему действительно вот целая неделя тематическая выделяется Минздравом на то, чтобы больше рассказать людям о том, что это за орган, почему он важен, почему важно сохранять его здоровье?
2: Трудно переоценить важность легких в организме человека. Легкие работают практически непрерывно. Каждый день мы делаем несколько тысяч вдохов и выдохов, обеспечивая организм кислородом. При этом многие факторы окружающей среды и образа жизни человека могут негативно влиять на здоровье дыхательной системы. Одним из наиболее значимых факторов риска остается курение. Так сказать, курение – это главный враг легких. Табачный дым, как известно, содержит множество веществ, повреждающих дыхательные пути и легочную ткань. И длительное курение повышает риск развития хронических заболеваний легких, а также сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических заболеваний.
1: О факторах риска мы обязательно еще поговорим. Поговорим и обсудим подробно, отдельно. Но, друзья, знаете, вот что хотелось бы подметить со стороны обывателя, да, что важно понимать, что легкие начинают работать сразу в момент рождения нового человека, и как только перестают работать легкие, завершается и жизнь человека, да. То есть легкие работают неустанно, беспрерывно. Вот представьте, какая нагрузка на протяжении всей жизни. Им нельзя давать сбой. Даже маленькие неполадки существенно влияют на качество нашей жизни. Да? Когда тяжело дышать, естественно, кислородное голодание у многих органов, систем, тканей, нет сил, нет желания, нет возможности, да, работать, двигаться, что-то делать, кушать и так далее. То есть, если болят легкие, то сразу вообще полностью меняется вся жизнь. И поэтому, друзья, я должна с уверенностью сказать, что без здоровья легких нет здоровой и счастливой жизни. Поэтому позаботиться об этом органе — наша с вами святая задача и обязанность. Доктор, ну вот наверняка есть какая-то сезонность. На приемах наверняка отслеживаете. Вот очереди в ваш кабинет появляются наверняка в период, когда вот острореспираторные вирусные инфекции, которые дают осложнения как раз-таки на легкие, вот они начинают расти где-то в ноябре, декабре и туда
2: совершенно
1: дальше.
2: Совершенно верно.
1: То есть мы пока сейчас еще более-менее, да, такой сезон, но с ростом вирусных инфекций, острых респираторных вирусных инфекций будет больше рисков. С какими жалобами, да, чаще всего приходят в ваш кабинет, и какие диагнозы вообще ставите, да, какие болезни легких бывают вообще в целом?
2: Болезни легких бывают острые и хронические. Острые заболевания дыхательной системы, так как

0: мероприятия.
1: То есть профилактика, везде вещают, рассказывают, а люди по-прежнему не заботятся о своих легких, не профилактируют, не убирают факторы риска и уже в кабинете пульмонолога хватаются за голову, когда получают грозный диагноз.
0: Также очень часто встречается такое заболевание, как бронхиальная астма. Наш регион очень эндемичен в отношении вообще аллергической патологии, аллергических болезней и, в частности, бронхиальной астмой. Следующее грозное заболевание, как я уже отметила, это пневмония. Считается, что пневмония – это острое заболевание, но существует такой вид пневмонии, который обозначается как интерстициальные пневмонии. Это хроническое заболевание, фиброзирующее заболевание легких. Слава богу, это редко встречающаяся патология, но она имеет место быть тоже в популяции наших пациентов.
1: Но есть же еще инфекционные заболевания легких. Вот сразу туберкулез на ум пришел. Это немножечко другой профиль. Здесь уже врачи-фтизиатры присоединяются. И, друзья, кстати, хочется отметить, да, чтобы избежать вот этих серьезных проблем, вот в программу общую, программу диспансеризации, кстати, исследование легких, одно из самых информативных, тоже включено. Это флюорографическое исследование. Оно позволяет не только туберкулезные очаги выявить, но и другие патологии легких. Поэтому, друзья, вот мы же понимаем, мы знаем, да, что программа диспансеризации – это такой сконцентрированный блок исследований, который, ну, вот, достаточно широкий спектр заболеваний позволяет определить. И вот как раз-таки патологии легких тоже можно на флюорографическом исследовании в том числе увидеть. Поэтому, друзья, вот не пренебрегайте диспансеризацией, чтобы потом не приходить уже с тяжелыми последствиями развившегося, может быть, уже хронического, даже не острого заболевания, и лечиться долго и усиленно, приходите на диспансеризацию, даже небольшие патологии могут быть замечены. Хорошо, доктор, что онкологические, да, мы, кстати, заболевания, да, если мы вот эти все виды болезней перечисляем, онкологические патологии, кстати, вот что касается онкологических патологий легких, здесь наверняка, вот опять же, вот туда же к курению мы возвращаемся. Я видела цифру, что порядка 86% случаев рака легких отмечается как раз-таки у курильщиков.
0: Безусловно, курение – это наиболее частый фактор развития онкологической патологии. Не только легких, к сожалению, но и других органов и систем.
1: Угу. То есть получается, рак крови, рак кости, рак вообще всего чего угодно провоцирующим фактором как раз-таки курение является. Хорошо, давайте тогда, если мы говорим о факторах риска, что может существенно подорвать здоровье легких? Какие факторы риска?
0: Ну, о курении я уже в начале передачи вам рассказала. Следующий немаловажный фактор риска – это гиподинамичный образ жизни. Низкая физическая активность тоже может сопутствовать заболеваниям легких. При недостатке движения снижается объем воздуха, который проходит через легкие. Поэтому активная физическая жизнедеятельность способствует тому, чтобы легкие более полно, глубоко дышали, тренировалась дыхательная мускулатура, легкое было задействовано в полном объеме, чтобы не было каких-то застойных явлений. Поэтому очень
1: на
0: важно.
1: Активность обращаем внимание. Друзья, вот сразу, знаете, еще какие картины всплывают в памяти, да? Если у вас когда-то были родственники, которые вынуждены были ввиду болезни долго лежать, вы все знаете, да, что развиваются болезни легких, застаивается жидкость и так далее, начинаются серьезные проблемы. И вот даже для лежачих больных придуманы упражнения для того, чтобы развивать, раскачивать легкие. Да, вот вы видели, наверное, да, когда пациенты лежачие надувают шарики, да, вот это как раз-таки та самая история, когда немножечко запускают дыхательную систему, легким позволяют немножечко активничать, когда нет возможности вот физически двигаться. А для здоровых или относительно здоровых людей физическая активность всегда очень полезна. Вот мы уже знаем, что и для сердца полезно, и для сосудов полезно, и для легких в том числе. Поэтому движение – это жизнь. Доктор, на что еще обратить внимание?
0: Следующий немаловажный фактор – это избыточный вес. У тучных людей диафрагма смещается вверх и давит на легкие, затрудняя работу. То есть мы возвращаемся к тому, что нужно двигаться и снижать массу тела. Немаловажное значение имеет профессиональные вредности. Где человек работает, какое вредное производство, какие внешние факторы, профессиональные вредные факторы на него воздействуют. Как правило, это пыль, выхлопные газы, промышленные выбросы. Поэтому очень важно обратить внимание на использование.

0: средств индивидуальной защиты, следовать правилам, которые регламентированы с той или иной вредностью при работе. Угу. Далее, невылеченные или неправильно леченные инфекции, простуды, даже самые простые ОРВИ, бронхиты могут привести к осложнениям и переходу заболевания из острой формы в хроническую. Поэтому важно долечить до полного выздоровления любое острое респираторное заболевание. Или же, если хроническая болезнь уже имеется у человека, хроническая болезнь легких, при обострении непременно обратиться к врачу и постараться как можно скорее перевести его в стадию ремиссии.
1: Угу. Доктор, вы часто встречаетесь с недолеченными пациентами в своей практике?
0: К сожалению, да, очень часто. Очень часто встречаются пациенты, которые сами самостоятельно начинают лечение, не всегда правильное, запускают. И в итоге острое респираторное заболевание, которое началось как обычная простуда или грипп, превращается в пневмонию.
1: И тогда уже может быть и госпитализация нужна, и какие-то серьезные меры. А вот устойчивость к антибиотикам, это еще одна проблема, о которой ваши коллеги разных специальностей говорят. Они жалуются на то, что очень много наши соотечественники принимают антибиотики бесконтрольно и без назначения врачей, не допивают свои курсы, а потом врач, назначая курс, не понимает, почему вроде бы хороший антибиотик, правильно подобранный, не дает эффекта. То есть, получается, люди попили день-два антибиотики, сами себе назначили, бросили, а уже в следующий раз с инфекцией, получается, организм не может бороться.
0: Совершенно верно, Анна. Проблема антибиотикорезистентности имеет глобальный характер, потому что во всем мире со всех высоких трибун вещают о том, что очень большая резистентность к антибиотикам. Есть категории пациентов, которым уже невозможно подобрать какой-либо антибиотик при каких-то острых инфекционно-воспалительных заболеваниях, поскольку у пациента развивается полная резистентность к широкому спектру действия антибиотиков.
1: То есть, получается, организм вообще не реагирует ни на какие антибиотики, да. Не может уже справляться.
0: Да, слава богу, это не так распространено среди нашей популяции, но это встречается, и неизвестно, кто, кому в кавычках посчастливится стать таким пациентом. Поэтому, конечно же, бесконтрольный прием антибиотиков строго воспрещен. К сожалению, люди продолжают очень часто при первых признаках респираторного вирусного заболевания начинать принимать там любимый амоксициллин или азитромицин на всякий случай. Не лечится простуда на всякий случай. Если вирус заточен на то, чтобы он в будущем вызовет пневмонию, он вызовет эту пневмонию у человека. Или обструктивный бронхит, или там ангину, фарингит и прочее. И от того, что человек заранее начнет принимать антибиотик, он не поможет. Он, наоборот, приведет себя к тому, что когда уже наступило время для назначения антибиотика, а он же использовал этот антибиотик, и уже придется выбирать более сильный. И так каждый раз. Более того, память сохраняется у организма и у микроорганизмов на ранее введенный антибиотик. Поэтому считается, по правилам, при назначении, допустим, какого-то антибиотика, мы обязательно должны расспросить, последние полгода было какое-то заболевание, принимал антибиотик, какой принимал антибиотик, в какой дозировке. Это помогает примерно предположить, будет ли работать тот или иной антибиотик в данной ситуации.
1: Ну что, друзья, никакого самолечения, никаких антибиотиков самоназначать мы себе не можем. И здесь еще раз, если вдруг заболели, если кашляете, если есть температура, если есть какие-то признаки простудного заболевания или ОРВИ, или уже со стороны легких чувствуете, что тяжелее стало дышать, непременно к врачу, к терапевту, если надо, он уже к пульмонологу вас перенаправит. Хорошо, давайте о других важных факторах. Вот как раз если мы заговорили о инфекционных факторах, о инфекциях, но, наверное, сейчас самое время напомнить о том, что уже пора вакцинироваться от ОРВИ на грядущий эпидемический сезон. Доктор, уже вакцинация началась в Карачаево-Черкесии?
0: Совершенно верно. Началась кампания по вакцинации от гриппа. Приглашаем всех желающих пройти вакцинацию в многопрофильный медицинский центр по улице Ленина, 144.
1: Все бесплатно, абсолютно свободно. Что нужно иметь при себе, и как подготовиться к вакцинации?
0: При себе нужно иметь паспорт и страховой полис. Обратиться к терапевту, участковому желательно, ну, если нет участкового терапевта, то к любому терапевту нашей поликлиники. После предварительного осмотра, возможно, понадобятся какие-то дополнительные исследования, это на усмотрение врача. Пациент будет направлен на вакцинацию.
1: Угу. Вакцинация проходит в день обращения, если нет никаких противопоказаний. То есть доктор измерил температуру, послушал, посмотрел горло. Если нет признаков респираторной вирусной инфекции, нет противопоказаний, то, в принципе, прививку получает человек здесь и сейчас. И уже, собственно говоря, он защищен. И к периоду подъема заболеваемости у РВИ уже будет иммунитет. Вот сейчас как раз-таки, да, конец сентября, уже пора. Или можно еще чуть-чуть подождать?
0: Нет, как раз сейчас, пока теплая погода на улице, пока нету пика заболеваемости, пока окружающих больных, кашляющих, чихающих не так много, самое время успеть привиться, чтобы прививочка, так сказать, усвоилась, чтобы нечаянно не заболеть от коллеги, от домочадцев каким-то респираторным заболеванием, которое, ну, как бы ухудшит восприимчивость к этой прививке.
1: То есть пока еще сильно не болеют вокруг, сейчас самое время. Да. То есть прививка же не начинает работать сразу после момента введения, да? Мы помним, что здесь процессы иммунные задействованы, и чтобы выработался иммунитет, нужно какое-то время, чтобы прошло. Поэтому, друзья, вакцинация от гриппа РВИ в республике уже стартовала. Если вы прикреплены к Карачаево-Черкесскому многопрофильному медицинскому центру, да даже не обязательно,
0: не
1: вот обязательно, доктор говорит.
0: Все желающие.
1: Угу. То есть можно обратиться, получить прививку, и все это совершенно свободно, бесплатно. Ну и, кстати, друзья, еще одна хорошая идея. Вот наша редакция радиостанции КЧРФМ, наши коллеги телеканала «Архиз-24» и информагентство РИА Карачаево-Черкесия, мы вакцинируемся на рабочих местах. Специалисты приезжают к нам сюда непосредственно. Мы собираем группу людей, которые хотят привиться. Медики приезжают на производство, скажем так, на рабочее место и вакцинируются здесь. Есть такая возможность и для коллективов. Поэтому пользуйтесь этой возможностью. Самое время вакцинироваться. Ну и на самом деле, доктор, вот насколько в вашей практике реже с осложнениями со стороны легких пациенты попадают в больницы или на ваш прием привитые или непривитые?
0: Ну, конечно, привитые граждане, пациенты, они гораздо легче переносят исходно тяжелое течение вирусных заболеваний, потому что уже организм готов, уже какие-то антитела сформировались. И зачастую это помогает спасти жизнь в иных ситуациях.
1: Угу. Ну, друзья, вот вспоминается, конечно, ковидный период, когда органам, которому доставалось больше всего, как раз-таки были и легкие, тяжелые ковидные пневмонии, вакцина, которая появилась как спасение. И по сей день, друзья, мы помним эти тяжелые времена, да, насколько ценно здоровье и ценно здоровье легких и защита этого органа, мы тоже помним. Кстати, от ковида сейчас продолжают делать прививки?
0: Нет, вакцинация от ковида на данное время не проводится. Угу.
1: То есть сейчас прививки, которые делают, это против ОРВИ и гриппа, потому что кто-то не хочет от ковида, да, и так далее, есть свои там стереотипы. Сейчас идет вакцинация от ОРВИ и гриппа. В любом медицинском учреждении, в поликлинике, во взрослой, в детской можно получить вакцину и защитить свой организм. Хорошо, доктор, вот о факторах питания, да, хотелось бы поговорить. Мы всегда говорим о важности полноценного, разнообразного, насыщенного питания. На легкие как-то влияет вообще само питание? Ну, вроде бы, да, не орган пищеварения, но, может быть, все-таки?
0: Конечно. Очень важно питание. Рацион человека, в данном случае, здорового
1: пациент.
0: Человека. Да.
1: Хорошо.
0: Очень важно, чтобы в продуктах питания присутствовали естественные антиоксиданты, которые повышают сопротивляемость организма, укрепляют иммунитет. Фрукты, овощи, рыба, молоко – это основные продукты, которые должен употреблять человек. Меньше фастфудов, меньше продуктов питания, которые содержат красители различные, модифицированные там и прочие неполезные штуки, которые вызывают повышенную заболеваемость аллергическими болезнями, одним словом, что тоже очень-очень неблагоприятно воздействует на легочную систему.
1: Поэтому, друзья, разнообразный рацион без гостей, газировок, фастфудов, натуральные продукты, побольше овощей, фруктов, рыбы, мяса, молочной продукции, орехов. Все в балансе позволяет поддерживать не только вообще легкие, да, но и вообще в целом уровень здоровья, хорошего иммунитета, настроения и так далее. Хорошо, доктор, мы вот о многих вещах поговорили. Знаете, о чем хотелось бы еще поговорить? О санитарном состоянии наших помещений. Да, они же тоже влияют на легкие. Да? Почему врачи все время говорят: влажная уборка, систематическая влажная уборка и проветривание помещений. Эти факторы, да, то есть наличие пыли и свежего воздуха, они напрямую влияют на здоровье легких.
0: Конечно. Это немаловажно. Личная гигиена человека – это залог здоровья. Безусловно, нужно обращать внимание, в каком доме, в какой комнате мы живем, в какой мы спим. Обращать внимание на количество всяких предметов, которые могут собирать пыль. Комнатные растения. Не рекомендовано в тех комнатах, где человек спит, держать комнатные растения, потому что, во-первых, само растение может проявлять какие-то признаки аллергогенности. Во-вторых, земля, в которой растет этот цветок, там очень часто заводятся разные плесневые грибки, которые тоже будут негативно влиять. Затем немаловажно, чтобы помещение, мало того, что оно должно быть чистое и проветриваемое, чтобы не было исходно каких-то влажных мест, чтобы канализация, водопроводные системы нормально функционировали, чтобы не было плесени на стенах. К сожалению, очень часто пациенты приходят и рассказывают, что вот работаю в таком-то помещении, а там на потолке плесень. Или там подвал у нас там топит, и поэтому стены наверху над подвалом.
1: Потом
0: там
1: астмы, конечно, аллергические реакции, бронхиты
0: астма,
1: системные.
0: Астма, аспергиллез легких – это очень грозное заболевание легких, которое приводит к различным осложнениям, да, легочных кровотечений и прочего.
1: Итак, друзья, свежий воздух и чистота – это тоже очень немаловажные факторы. Ну, о курении мы поговорили. Алкоголь влияет ли на здоровье легких? Да, вот, доктор, ваши коллеги все не только называют курение, да, среди факторов вредных, но и алкоголь. Но здесь, наверное, не такое прямое влияние, как от курения.
0: Опосредованное.
1: Да? Опосредованное. Но все-таки алкоголь тоже ничего хорошего не несет.
0: Человек в состоянии алкогольного опьянения может потерять сознание или же быть в затуманенном сознании и во время рвоты, не скоординировав рвотные рефлексы, рвотные позывы, заглотнуть рвотные массы. И очень часто, к сожалению, у такой категории людей развиваются аспирационные пневмонии, которые очень тяжело лечатся только в условиях стационара.
1: Угу. То есть все это почистить, достать очень-очень сложно. Скажите, доктор, с возрастом рисков для заболеваний легких становится больше?
0: Ну, конечно, потому что с возрастом естественное старение легких немаловажно имеет значение. Затем различные другие заболевания, сердечно-сосудистая система, обменные болезни, сахарный диабет и прочее, конечно, оказывают негативное влияние на легкие.
1: Ну, вы знаете, вот в последнее время в Госдуму, кстати, хотели внести предложение о том, чтобы продлить молодой возраст, молодость до 45 лет. Все-таки мне кажется, что мы стали вот и ответственнее, системно ответственнее относиться к своему здоровью. Да, наши соотечественники, следим за здоровьем, стараемся исключать факторы риска, хорошо питаться, двигаться активно, да, вот какое-то осознание пришло,
0: конечно,
1: что нужно заботиться о себе. Сейчас я надеюсь, что 45 это вот будет только переход в зрелость такой. Мы надеемся, что и в 75 рисков для легких в том числе будет меньше с годами.
0: Очень радует, что вот я лично вечерние прогулки совершаю с целью погулять, нашагать шаги, положенные 10 тысяч. Также посещаю плавание периодически. И очень радует мои наблюдения, когда я вижу достаточно много людей пожилого возраста, которые вот занимаются тем же самым, что и я. Вечерние прогулки, кто-то просто гуляет, кто-то со скандинавскими палками. Очень много людей, которые регулярно, в систематической основе ходят в бассейн, плавают.
1: А, кстати, плавание очень хороший тренажер, скажем так, для легких как раз-таки. Вот именно плавание – это вид спорта, который номер один для поддержания легких. Вот
0: совершенно верно.
1: Ваша личная рекомендация. Прогулки и плавание.
0: И плавание.
1: Хорошо. Из других рекомендаций по поддержанию и сохранению здоровья легких, что важно отметить?
0: Важно отметить иметь хорошее настроение.
1: Отлично, да. Вот, кстати, очень много тоже говорят о том, что наш эмоциональный фон вообще на здоровье влияет. Легкие и эмоциональный фон. Ну, наверное, вообще, когда ты грустен, тебе вообще ничего не хочется делать, и меньше активен, и на улицу не выходишь, и вокруг себя не убираешь, и приемы пищи пропускаешь, или ешь не то, что надо. Но в целом, да, это какая-то такая система получается. Ну, и еще раз о вреде курения для легких. Хочется напомнить, что доктор сначала сказала в начале программы, первое, что она сказала, самый главный фактор, который очень серьезно подрывает здоровье
0: главный
1: легких,
0: враг.
1: Это курение все-таки.
0: Здоровье легких во многом зависит от наших ежедневных привычек. То есть каких-то глобальных действий не нужно предпринимать, чтобы сохранить здоровье легких. Уже резюмируя, что мы уже выше сказали, могу подвести вот такие как бы основные моменты. Первое – это что отказ от курения. Второе – физическая активность, чистый воздух, соблюдение мер безопасности на работе и внимательное отношение к тревожным симптомам. Это простые, но важные шаги. Что такое тревожные симптомы? Своевременно обратиться к врачу, если возник непонятный кашель, одышка, боли в груди, кровохарканье. Не игнорировать эти симптомы, не скидывать на авось, вдруг само собой пройдет. Все-таки пройти медосмотр, диспансеризацию.
1: Ну вот диспансеризацию надо проходить еще пока ничего такого нет, да, нет одышки, таких болезней других. Диспансерное наблюдение, это все-таки вот диспансеризация как раз-таки, это момент, который позволит понять и оценить уровень здоровья и в последующем уже не допустить перехода в какие-то серьезные хронические заболевания. Вот по вашей части, да, флюорографическое исследование, анализ крови, вот эти вот исследования вашим коллегам-терапевтам дадут какую-то определенную уже картину.
0: Конечно.
1: И если есть отклонения по легким, уже заподозрить какие-то развившиеся заболевания.
0: Совершенно верно. Флюорографическое исследование, обязательное исследование, которое должен проходить каждый человек от 18 лет и старше.
1: Ежегодно?
0: Ежегодно. Это исследование на самом деле очень удобное. Это, можно сказать, одно из таких доступных, универсальных, да, методов исследования. Существует такой миф, что это радиация, облучение и прочее. Неправда. Мы, на самом деле, каждый день, находясь перед мониторами компьютеров, в руках держа телефоны, гораздо больше получаем облучение, так сказать, радиации, нежели от однократного флюорографического исследования в году. Флюорография позволяет быстро, легко выявить достаточно серьезные отклонения от нормы в легких. Это онкология, это туберкулез, в иных случаях это пневмония, не оказывая большую рентгеновскую нагрузку на легкие. Более того, флюорографическое исследование допустимо применение у беременных женщин во втором, в третьем триместрах, ну, конечно же, после оценки рисков лечащим врачом.
1: Угу. Ну и, кстати, даже в родильном доме сразу после рождения, на следующий день, если я не ошибаюсь, беременные проходят флюорографическое исследование, потому что период беременности они в основном, да, не проходят такое исследование по понятным причинам. Ну и, конечно, друзья, хочется еще раз всех призвать на диспансеризацию. Год завершается, и подводя итоги, хочется все-таки, чтобы мы входили в завершающийся год с решенными задачами, да, и какие-то пункты есть, которые мы себе обещали сделать. Пусть проверка нашего здоровья тоже станет важным пунктом нашей повестки, да, того, что мы должны, обязаны, хотим сделать. Диспансеризацию тоже можно пройти по месту жительства, в поликлинике, к которой вы прикреплены, прийти, пройти исследование. И, кстати, сегодня по закону дается оплачиваемый рабочий день на прохождение диспансеризации. Для работающих людей это тоже очень удобно. Напомню, что до 39 лет граждане проходят диспансерное наблюдение один раз в 3 года, а уже старше 40 ежегодно. Друзья, мы сегодня говорили о сохранении здоровья легких. Врач-пульмонолог Карачаево-Черкесского многопрофильного медицинского центра Белла Дзамихова у нас побывала. Доктор, спасибо вам, но есть возможность еще раз обратиться к нашим радиослушателям. Что важно помнить для того, чтобы не попадать на ваш прием, на прием врача-пульмонолога? Как сохранить здоровье легких?
0: Не курите, ведите здоровый образ жизни, много двигайтесь, хорошо питайтесь и будьте здоровы.
1: Ну что, вот такие универсальные рекомендации, они на самом деле звучат из уст не только пульмонологов, но и кардиологов, терапевтов, эндокринологов, врачей, гастроэнтерологов, других практик. Ну и, собственно говоря, наверное, стоит прислушаться, и не только прислушаться, а вообще пересмотреть свой образ жизни. И, конечно же, не так это все сложно. Я уверена, что никто не хочет болеть. Вот эти вот все таблетки, лечения, болевые ощущения, они нам ни к чему. Будем жить долго, здорово и здорово. Надо для этого приложить усилия. Ну и спасибо нашим врачам, что готовы рассказывать об этом. Итак, друзья, до новых радиовстреч. Будьте здоровы и оставайтесь здесь на 104.5 FM. До свидания.

0: 104.5. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: shape of you.
1: Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии.
1: Пусти по ветру скакуна,

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: в Зеленчукской, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В дагестанском Хасавюрте на свет появилась первая тройня за последние 10 лет. На свет появились девочка и двое мальчиков. Младенцы появились на свет посредством кесарева сечения. Сопровождение мамы медиками в перинатальном центре Хасавюрта на всех этапах беременности позволило избежать осложнений. Теперь в многодетной семье 6 малышей. У родителей ранее родилась двойня и еще один ребенок. Ингушетия. 26 сентября в Магасе на территории этнографического музея «Башня Согласия» пройдет гастрономический фестиваль-конкурс, посвященный традиционным ингушским продуктам. Участники поборются за звание лучших в двух номинациях – «Лучший ингушский мед» и «Лучшая ингушская халва». Свои продукты представят пчеловоды, фермеры, предприятия общепита и домохозяйки. Жюри оценит качество, разнообразие и соблюдение санитарных требований. Кабардино-Балкария. Первый в стране ономастический диктант написали в Национальной библиотеке Кабардино-Балкарии студенты, журналисты и общественники. Ономастика – наука о собственных именах. Главной темой диктанта стали названия городов, рек и местностей. Диктант содержит 30 тестов, 20 из них по России и 10 касаются топонимов Кабардино-Балкарии. Для проведения диктанта был создан сайт. Проект «Топонимы России Кабардино-Балкарии», в рамках которого прошел диктант, получил грант президента России. Карачаево-Черкесия. Россияне стали чаще путешествовать по своему или соседнему региону. На такие поездки приходится каждое пятое бронирование отелей. Это подтверждение того, что новые точки притяжения, которые создаются в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», работают. Они меняют привычки миллионов семей, открывают малые города и формируют новую культуру путешествий. А путешествовать по Карачаево-Черкесии местным жителям еще и выгодно. Например, на всесезонном курорте Архыз для местных действует скидка 30% на все базовые туристические и горнолыжные тарифы, в том числе на скипасы на канатных дорогах. При покупке нужно показать паспорт с пропиской в Карачаево-Черкесской республике. Северная Осетия. Сберлизинг поставил в Северную Осетию 37 новых «Газелей» на сумму 212 миллионов рублей. Новые автобусы поступили в кратчайшие сроки и уже выведены на городские и региональные маршруты. В поставку входят пассажирские автобусы «Газель Некс», рассчитанные на 17 человек. Техника оснащена бензиновыми и газовыми двигателями. Возможность работы на газе значительно снижает расход топлива и сокращает расходы бюджета. Автобусы полностью адаптированы под современные стандарты комфорта, безопасности и экостандарта, что помогает снизить нагрузку на окружающую среду. Ставропольский край. 3 октября в Ставрополе состоится международный фестиваль Русского географического общества. Организаторами выступают Русское географическое общество, Северокавказский федеральный университет и администрация города Ставрополя. Программа фестиваля включает культурные подворья народов России и мира, выступления творческих коллективов. Гости смогут принять участие в мастер-классах по национальным ремеслам, викторинах и конкурсах с призами. Посмотреть документальные фильмы в формате виртуальной реальности, попробовать блюда национальной кухни, познакомиться с культурными особенностями разных стран. Чечня. В Чечне на 16-м километре автодороги Грозный-Ведено, границы Дагестана, открыли мост через реку Аргун, рассчитанный на свыше 78 тысяч автомобилей в сутки. Весной в результате сильнейших ливней и резкого подъема уровня воды сооружение было сильно повреждено. Стройка велась в круглосуточном режиме, и объект был восстановлен всего за 6 месяцев, вдвое быстрее изначального плана. Мост имеет стратегическое значение, поскольку связывает всю восточную часть Чечни со столицей. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104,5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Слушай, обидно, клянусь, обидно, но ничего не сделал, да?
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 24 сентября. Памятная дата военной истории России. 24 сентября 1799 года. Переход через перевал Сен-Готард. Войска Суворова совершили героический переход через перевал Сен-Готард. Путь русских из Северной Италии через Альпы в Швейцарию стал беспрецедентным в истории второй антифранцузской коалиции. Суворов получил звание генералиссимуса. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Карачаевске 17.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Мэр Черкесска Алексей Баскаев сообщил о завершении работ по благоустройству во дворах на улице Калантаевского 39, 41, 43 и Октябрьской 21, 23. По его словам, жители обновлением территории довольны. Во дворе на улице Умаралиева 18, 20 уже обустроены проезды и парковки, установлены фонари и лавочки, появились детская и спортивная площадки. Сейчас укладывают резиновое покрытие. Работы также идут на улице Октябрьской, 380, Лободина 84, 86, 86А и Космонавтов 2А. Всего в этом году в рамках муниципальной программы и проекта «Городская среда» планируется благоустроить дворы у 13 многоквартирных домов. Добавим, что накануне глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил о завершении благоустройства трех общественных пространств в ауле Адыгехабль, Кумыше и Койдане. Всего же в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в республике благоустроят 18 общественных территорий. Республика присоединилась к Всероссийскому месяцу профориентации. В Черкесске открылся форум «Россия. Мои горизонты». Его участники – школьники, педагоги, представители колледжей и работодатели. Участники познакомятся с востребованными профессиями и возможностями профессионального образования в сфере экономики, бухгалтерского учета, логистики и медиа. Региональный форум проходит в рамках единой модели профориентации и проекта «Билет в будущее», помогая школьникам сделать более осознанный выбор будущей профессии. Армрестлеры из Карачаева-Черкесии триумфально выступили на чемпионате страны. В Елабуге соревновались 300 ведущих спортсменов из 25 регионов России. Золотые призеры в вольном стиле – Ислам Татаркулов и Ислам Лайпанов. Серебряные призеры – Роберт Батчаев, Алан Ачебаев и Арсен Мусалаев. Бронза – у Даута Джанкюзова, Назима Бастанова и Азамата Баташева. В классическом стиле бронзовые призеры – Шамиль Балачиев и Салим Семенов. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, получили право представить страну на чемпионате мира по борьбе на поясах, который пройдет в ноябре в Казани. Тренеры – Дахир Лайпанов, Ислам Хапаев, Мурат Татаркулов, Руслан Хватыш, Идрис Эбзеев и Ансар Татаркулов. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 3.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
2: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: 1 октября в 18:30 в Государственной филармонии КЧР, улица Первомайская, 26, пройдет концерт «Осенняя симфония», посвященный Международному дню музыки. На сцене вокально-классическая группа «Вдохновение» и камерный ансамбль «Джанклыч». В программе произведения Рахманинова, Глинки, Шуберта и Пахмутовой. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

104.5 FM, КЧР-ФМ,

0: Телефонный рекламный службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Голосовали за сильную Россию. Выборы в Карачаево-Черкесии прошли на высоком уровне. Славится станица волонтерами. Зеленчукская сегодня находится в начале важного пути. Работа как точка опоры. Республиканский кадровый центр организовал серию мини-ярмарок. Победа досталась в тяжелейшей борьбе. Наш земляк Олег Черкасов стал чемпионом мира по армрестлингу. Отеки у ребенка. Консультация врача-специалиста. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Каламбер. 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая, лепота.
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рынка для всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогам 2024 года.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 25 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем плюс 18 градусов, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 16 градусов, пасмурно, без существенных осадков. В Домбае ночью плюс 5, днем плюс 16, облачно. В Архызе ночью всего плюс 5 градусов, днем до плюс 16, переменная облачность. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Региональное отделение «Единая Россия» отправило очередной груз в зону проведения специальной военной операции. В его составе 9 тонн питьевой воды. Груз поддержки был сформирован по запросу бойцов 34-й отдельной горной гвардейской мотобригады. Его передали сенатор от Карачаево-Черкесии Крым Казаноков и депутат регионального парламента Илья Стикеев. С начала спецоперации региональное отделение «Единой России» направило в зону боевых действий более 2000 тонн груза. Эта работа ведется на постоянной основе по поручению главы республики Рашида Тимрезова в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. Ассоциация ветеранов СВО по Карачаево-Черкесии избрала заместителей руководителя. Ими стали Аида Анушка, руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества по КЧР, член общественной палаты. Супруг Аиды Мавлетовны в числе первых отправился на СВО и погиб, защищая родину. С декабря 2022 года она активно занимается помощью участникам СВО и их семьям. Второй избранный заместитель – Денис Поправкин, ветеран спецоперации, член общественной палаты. Ранее он проходил службу в пограничных органах, также участвовал в специальной военной операции. Награжден медалью за освобождение Донбасса и Новороссии. Третий заместитель – Замир Гусов, ветеран СВО, депутат Народного собрания парламента КЧР. В 19 лет добровольцем он отправился в зону боевых действий. Участвовал в боях за Мариуполь и Херсон. После тяжелого ранения вернулся к мирной жизни и продолжает помогать ветеранам адаптироваться, решать социальные и бюрократические вопросы. Награжден орденом мужества, Георгиевским крестом 4-й степени, медалью за верность долгу. Также при Ассоциации ветеранов СВО по Карачаево-Черкесии открылось волонтерское движение. В его ряды вступили студенты колледжей республики, молодые люди, которые изъявили желание помогать ветеранам СВО и их семьям. Теперь помощь будет оказываться еще более системно, силами не только самих участников СВО, но и молодежи, готовой поддержать бойцов и их близких. Ассоциация ветеранов с момента создания выполняет функцию навигатора для тех, кто вернулся к мирной жизни, помогая оперативно получать положенные гарантии и решать возникающие вопросы. Новым членам Ассоциации ветеранов СВО по Карачаево-Черкесии вручили удостоверение. Ряды ассоциации пополнили ветераны специальной военной операции. В торжественной обстановке им были вручены удостоверения, подтверждающие членство в организации. Сегодня это не просто объединение по интересам, а реально работающий механизм поддержки. Здесь помогают решать вопросы, с которыми сталкиваются вернувшиеся с фронта бойцы, а также поддерживают семьи. Новые члены организации – это те, кто на собственном опыте знает цену взаимовыручки и готов включаться в работу. В Волгограде проходит финал всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зорница». Ее девиз – «Родина начинается с семьи». 330 участников из 84 регионов страны демонстрируют силу, командный дух и знания истории страны. Карачаево-Черкесию представляет семья Баскаевых из Урупского района, успешно прошедшая региональный отбор. Особую ценность семейной зорницы придает участие ветеранов специальной военной операции, которые выступают наставниками и передают молодежи опыт служения Отечеству. Наставник команды Баскаевых – ветеран, представитель филиала фонда «Защитники Отечества» по КЧР Арсен Бетдаев. Глава республики Рашид Тимрезов отметил, что в год единства народов России подобные проекты – еще одно напоминание о том, что сила нашей страны в крепких семьях. Он пожелал Баскаевым удачи и победы. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем об одном из центральных столпов культурного кода Кавказа – уважении к старшим. Для жителей Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии – это не просто формальная вежливость, а фундамент мировоззрения. Здесь возраст – это эквивалент социального капитала. Чем старше человек, тем выше его статус в общине и семье. Это глубоко укоренено в адатах, неписанных законах, и передается из поколения в поколение. Старейшина, аксакал – это не просто пожилой человек. Это носитель исторической памяти, судья в спорах и главный советник. Уважение к старшим на Кавказе проявляется в мелочах. Первое правило – это встать при входе. Это, пожалуй, самое наглядное проявление уважения. Когда в комнату, где вы сидите, входит человек значительно старше вас, будь то мужчина или женщина, необходимо встать. Правило работает не только дома, но и в общественных местах. На улице, в транспорте, кафе, офисах, поликлиниках. На Кавказе также существует четкая иерархия при ходьбе и рассадке. Старший всегда идет впереди или справа. Если идут по узкой дороге, старший всегда впереди. При входе в помещение первым пропускают старшего. В общественном транспорте уступать место пожилым – это необсуждаемая обязанность. Есть и правила приветствия. Первым всегда здоровается младший со старшим. Если вы видите группу людей, где есть пожилой человек, сначала поприветствуйте его, а затем остальных. К пожилым людям принято обращаться уважительно. Часто используют приставки «дядя», «дедушка» или, например, «хаджи», если человек совершил паломничество. Отдельная история – кавказское застолье. Это не просто прием пищи, это священное действие. И главную роль в нем играет возраст. Если вас пригласили в кавказский дом, помните о следующих правилах. Никогда не садитесь во главе стола или на почетное место. Обычно оно находится в торце комнаты подальше от входа, пока вам его не укажут. Эти места зарезервированы для старейшин и самых уважаемых гостей. Важно соблюдать очередность трапезы. Не тянитесь к еде первым, трапеза начинается после того, как первый кусок возьмет самый старший за столом. Если за столом произносится тост старшим, нужно внимательно слушать, не перебивая и не отвлекаясь на смартфон. Существует и строгий порядок тостов, а нарушение этой последовательности считается серьезным проступком. Вставать из-за стола раньше старшего тоже считается дурным тоном. Если вам крайне необходимо уйти, нужно вежливо попросить разрешения у самого старшего участника застолья. Разговор с аксакалом – это искусство. Пожилые люди на Кавказе часто обладают феноменальной памятью и любят рассказывать истории. Золотые правила диалога – слушайте больше, чем говорите. На Кавказе ценится умение слушать. Не перебивайте, даже если рассказ кажется вам затянутым. Избегайте споров, даже если вы не согласны с мнением пожилого человека – по какому-то вопросу не стоит вступать в жаркую дискуссию. Легче мягко сменить тему или вежливо промолчать. Соблюдайте дистанцию. Не стоит похлопывать пожилого человека по плечу или вести себя излишне фамильярно. Есть и темы табу. Не задавайте прямых вопросов о личной жизни женщин семьи, о доходах или о болезненных страницах истории, если собеседник сам не начал эту тему. Курение в присутствии старших на Кавказе избегают. Это считается верхом неприличия. Громкий смех и вызывающее поведение в присутствии старейшин воспринимается как невоспитанность. Слишком открытая одежда, например, шорты, майки, тоже могут быть восприняты как неуважение к обществу, особенно к его старшей части.
Никогда не прерывайте речь старшего, даже если вы спешите. Дайте ему закончить мысль. Отношение к старшим на Кавказе – это не просто набор правил, это философия жизни, в которой каждый человек знает свое место и чувствует свою ценность в любом возрасте. Соблюдая этикет, вы проявляете не слабость, а показываете воспитание и уважение. В культуре, где возраст почитается, мудрость ценится превыше всего. Помните, на Кавказе говорят, что старик в доме – это сокровище. И это не просто слова. И это все, о чем я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше о традициях и культуре народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках.

0: 105.5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: в Архызе 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Мэр Черкесска Алексей Баскаев сообщил о завершении работ по благоустройству во дворах на улице Калантаевского 39, 41, 43 и Октябрьской 21, 23. По его словам, жители обновлением территории довольны. Во дворе на улице Умара Алиева 18, 20 уже обустроены проезды и парковки, установлены фонари, лавочки, появились детская и спортивная площадки. Сейчас укладывают резиновое покрытие. Работы также идут на улице Октябрьской, 380, Лободина 84, 86, 86А и Космонавтов 2А. Всего в этом году в рамках муниципальной программы и проекта «Городская среда» планируется благоустроить дворы у 13 многоквартирных домов. Добавим, что накануне глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил о завершении благоустройства трех общественных пространств в ауле Адыгехабль, Кумыше и Койдане. Всего же в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в республике благоустроят 18 общественных территорий. Республика присоединилась к Всероссийскому месяцу профориентации. В Черкесске открылся форум «Россия. Мои горизонты». Его участники – школьники, педагоги, представители колледжей и работодатели. Участники познакомятся с востребованными профессиями и возможностями профессионального образования в сфере экономики, бухгалтерского учета, логистики и медиа. Региональный форум проходит в рамках единой модели профориентации и проекта «Билет в будущее», помогая школьникам сделать более осознанный выбор будущей профессии. Армрестлеры из Карачаево-Черкесии триумфально выступили на чемпионате страны. В Елабуге соревновались 300 ведущих спортсменов из 25 регионов России. Золотые призеры в вольном стиле – Ислам Татаркулов и Ислам Лайпанов. Серебряные призеры – Роберт Батчаев, Алан Ачебаев и Арсен Мусалаев. Бронза – у Даута Джанкюзова, Назима Бастанова и Азамата Баташева. В классическом стиле бронзовые призеры Шамиль Балачиев и Салим Семенов. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, получили право представить страну на чемпионате мира по борьбе на поясах, который пройдет в ноябре в Казани. Тренеры – Дахир Лайпанов, Ислам Хапаев, Мурат Татаркулов, Руслан Хватыш, Идрис Абзеев и Ансар Татаркулов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 25 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем плюс 18 градусов, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 16 градусов, пасмурно, без существенных осадков. В Домбае ночью плюс 5, днем плюс 16, облачно. В Архызе ночью всего плюс 5 градусов, днем до плюс 16, переменная облачность. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-800.

0: Карачаевске 20.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Мэр Черкесска Алексей Баскаев сообщил о завершении работ по благоустройству во дворах на улице Калантаевского 39, 41, 43 и Октябрьской 21, 23. По его словам, жители обновлением территории довольны. Во дворе на улице Умара Алиева 18-20 уже обустроены проезды и парковки, установлены фонари и лавочки, появились детская и спортивная площадки. Сейчас укладывают резиновое покрытие. Работы также идут на улице Октябрьской 380, Лободина 84, 86, 86А и Космонавтов 2А. Всего в этом году в рамках муниципальной программы и проекта «Городская среда» планируется благоустроить дворы у 13 многоквартирных домов. Добавим, что накануне глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил о завершении благоустройства трех общественных пространств в ауле Адыгехабль, Кумыше и Койдане. Всего же в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в республике благоустроят 18 общественных территорий. Республика присоединилась к Всероссийскому месяцу профориентации. В Черкесске открылся форум «Россия. Мои горизонты». Его участники – школьники, педагоги, представители колледжей и работодатели. Участники познакомятся с востребованными профессиями и возможностями профессионального образования в сфере экономики, бухгалтерского учета, логистики и медиа. Региональный форум проходит в рамках единой модели профориентации и проекта «Билет в будущее», помогая школьникам сделать более осознанный выбор будущей профессии. Армрестлеры из Карачаева-Черкесии триумфально выступили на чемпионате страны. В Елабуге соревновались 300 ведущих спортсменов из 25 регионов России. Золотые призеры в вольном стиле Ислам Татаркулов и Ислам Лайпанов, серебряные призеры Роберт Батчаев, Алан Ачебаев и Арсен Мусалаев. Бронза у Даута Джанкюзова, Назима Бастанова и Азамата Баташева. В классическом стиле бронзовые призеры Шамиль Балачиев и Салим Семенов. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, получили право представить страну на чемпионате мира по борьбе на поясах, который пройдет в ноябре в Казани. Тренеры Дахир Лайпанов, Ислам Хапаев, Мурат Татаркулов, Руслан Хватыш, Идрис Эбзеев и Ансар Татаркулов.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 25 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем плюс 18 градусов, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 16 градусов, пасмурно, без существенных осадков. В Домбае ночью плюс 5, днем плюс 16, облачно. В Архызе ночью всего плюс 5 градусов, днем до плюс 16, переменная облачность. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я рада представить вам новый выпуск нашего радиоцикла «Моя Республика». Это цикл передач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению объявленного в республике главой региона Рашидом Темрезовым Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в проведение в России Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, каким было древнее жилище черкесов. Черкесская адыгская усадьба обычно состояла из трех дворов в общей ограде, при этом каждый ее двор был огорожен от другого. Центральное место в усадьбе занимал унешха – большой дом, где жила вся семья. Он располагался в главном дворе, боком ко входу с улицы. Адыги возводили жилища из плетенных конструкций, а камень не использовали, чтобы никто не мог заподозрить их в трусости и желании спрятаться от какой-либо опасности. В строительстве адыги не применяли ни гвозди, ни металлические скобы, а отдельные элементы скрепляли путем простой врубки. Дом несколько раз обмазывали снаружи и изнутри глиной, смешанной с соломой, после чего белили. Крышу, как правило, четырехскатную, покрывали камышом, соломой или осокой, а чтобы защитить дом от дождя и зноя, по его периметру сооружали специальный навес на вбитых в землю деревянных колоннах. Внутри адыгский дом был разделен на две половины с двумя отдельными входами – правую для мужчин и левую для женщин. Такое устройство позволяло молодым женщинам соблюдать обычаи избегания и не показываться на глаза старшим мужчинам. Интерьер адыгского жилища был скромен. Обязательным атрибутом был очаг с отводной трубой, дымарем, обмазанной глиной. Обычный набор мебели включал в себя низкие деревянные диваны, покрытые циновками и подушками, скамейки, табуретки, маленькие столики с тремя ножками. Разнообразную утварь хранили в открытых настенных шкафах. Черкесы были знамениты своим радушием. Всякого гостя они считали священным, независимо от его веры и национальности. Поэтому на самом удобном месте центрального двора возводили гостевой дом. Рядом с ним находилась коновязь – ветвистое дерево, под тенью которого путник мог отдохнуть. Двери гостевого дома были открыты днем и ночью, и гость мог зайти в него в любое время. Как отмечал польский офицер и мемуарист Теофил Лапинский, путник может проехать всю страну насквозь без копейки денег, и нигде его не задержат, и в каком дворе, куда он найдет кров, постель и еду для себя, стойло и корм для своей лошади. Можно не спрашивать разрешения, сойти с лошади перед саклей и войти в нее. Таков обычай. Адыгский писатель Адиль Гирей Кишев писал: «Кунацкая, приют для гостей, для черкеса то же, что кофейни, клубы, трактиры в Европе. С той огромной разницей, что в кунацкую даром входит всякий желающий. В ней черкесы едят, веселятся, обсуждают свои дела и набираются новостей от гостя в таком количестве, что их не уместишь даже на столбцах любой газеты». К главному двору примыкали скотный двор с сараем и плетеными яслями для корма и хозяйственный двор, где располагались все постройки для молодьбы и просушки зерна. Отхожие места устраивали где-нибудь в отдаленном углу усадьбы. Их, как правило, всегда было два – отдельно для мужчин и для женщин. Это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске. Но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов Карачаево-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. До новых встреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Голосовали за сильную Россию. Выборы в Карачаево-Черкесии прошли на высоком уровне. Славится станица волонтерами. Зеленчукская сегодня находится в начале важного пути. Работа как точка опоры. Республиканский кадровый центр организовал серию мини-ярмарок. Победа досталась в тяжелейшей борьбе. Наш земляк Олег Черкасов стал чемпионом мира по армрестлингу. Отеки у ребенка. Консультация врача-специалиста. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: в Учкикене 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В дагестанском Хасавюрте на свет появилась первая тройня за последние 10 лет. На свет появились девочка и двое мальчиков. Младенцы появились на свет посредством кесарево сечения. Сопровождение мамы медиками в перинатальном центре Хасавюрта на всех этапах беременности позволило избежать осложнений. Теперь в многодетной семье 6 малышей. У родителей ранее родилась двойня и еще один ребенок. Ингушетия. 26 сентября в Магасе на территории этнографического музея «Башня Согласия» пройдет гастрономический фестиваль-конкурс, посвященный традиционным ингушским продуктам. Участники поборются за звание лучших в двух номинациях – «Лучший ингушский мед» и «Лучшая ингушская халва». Свои продукты представят пчеловоды, фермеры, предприятия общепита и домохозяйки. Жюри оценит качество, разнообразие и соблюдение санитарных требований. Кабардино-Балкария. Первый в стране ономастический диктант написали в Национальной библиотеке Кабардино-Балкарии студенты, журналисты и общественники. Ономастика – наука о собственных именах. Главной темой диктанта стали названия городов, рек и местностей. Диктант содержит 30 тестов, 20 из них по России и 10 касаются топонимов Кабардино-Балкарии. Для проведения диктанта был создан сайт. Проект «Топонимы России Кабардино-Балкарии», в рамках которого прошел диктант, получил грант президента России. Карачаево-Черкесия. Россияне стали чаще путешествовать по своему или соседнему региону. На такие поездки приходится каждое пятое бронирование отелей. Это подтверждение того, что новые точки притяжения, которые создаются в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», работают. Они меняют привычки миллионов семей, открывают малые города и формируют новую культуру путешествий. А путешествовать по Карачаево-Черкесии местным жителям еще и выгодно. Например, на всесезонном курорте Архыз для местных действует скидка 30% на все базовые туристические и горнолыжные тарифы, в том числе на скипасы на канатных дорогах. При покупке нужно показать паспорт с пропиской в Карачаево-Черкесской республике. Северная Осетия. Сберлизинг поставил в Северную Осетию 37 новых газелей на сумму 212 миллионов рублей. Новые автобусы поступили в кратчайшие сроки и уже выведены на городские и региональные маршруты. В поставку входят пассажирские автобусы «Газель Некс», рассчитанные на 17 человек. Техника оснащена бензиновыми и газовыми двигателями. Возможность работы на газе значительно снижает расход топлива и сокращает расходы бюджета. Автобусы полностью адаптированы под современные стандарты комфорта, безопасности и экостандарта, что помогает снизить нагрузку на окружающую среду. Ставропольский край. 3 октября в Ставрополе состоится международный фестиваль Русского географического общества. Организаторами выступают Русское географическое общество, Северокавказский федеральный университет и администрация города Ставрополя. Программа фестиваля включает культурные подворья народов России и мира, выступления творческих коллективов. Гости смогут принять участие в мастер-классах по национальным ремеслам, викторинах и конкурсах с призами. Посмотреть документальные фильмы в формате виртуальной реальности, попробовать блюда национальной кухни, познакомиться с культурными особенностями разных стран. Чечня. В Чечне на 16-м километре автодороги Грозный-Ведено границы Дагестана открыли мост через реку Аргун, рассчитанный на свыше 78 тысяч автомобилей в сутки. Весной в результате сильнейших ливней и резкого подъема уровня воды сооружение было сильно повреждено. Стройка велась в круглосуточном режиме, и объект был восстановлен всего за 6 месяцев, вдвое быстрее изначального плана. Мост имеет стратегическое значение, поскольку связывает всю восточную часть Чечни со столицей. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Georgia.
1: Это как его? Волюнтаризм.
2: В моем доме не выражаться.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 24 сентября. Памятная дата военной истории России. 24 сентября 1799 года. Переход через перевал Сен-Готард. Войска Суворова совершили героический переход через перевал Сен-Готард. Путь русских из Северной Италии через Альпы в Швейцарию стал беспрецедентным в истории второй антифранцузской коалиции. Суворов получил звание генералиссимуса. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: в Усть-Джигуте
1: 22:00. It's a new dawn, it's a new day.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем об одном из центральных столпов культурного кода Кавказа – уважении к старшим. Для жителей Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии – это не просто формальная вежливость, а фундамент мировоззрения. Здесь возраст – это эквивалент социального капитала. Чем старше человек, тем выше его статус в общине и семье. Это глубоко укоренено в адатах, неписанных законах, и передается из поколения в поколение. Старейшина, аксакал – это не просто пожилой человек. Это носитель исторической памяти, судья в спорах и главный советник. Уважение к старшим на Кавказе проявляется в мелочах. Первое правило – это встать при входе. Это, пожалуй, самое наглядное проявление уважения. Когда в комнату, где вы сидите, входит человек значительно старше вас, будь то мужчина или женщина, необходимо встать. Правило работает не только дома, но и в общественных местах. На улице, в транспорте, кафе, офисах, поликлиниках. На Кавказе также существует четкая иерархия при ходьбе и рассадке. Старший всегда идет впереди или справа. Если идут по узкой дороге, старший всегда впереди. При входе в помещение первым пропускают старшего. В общественном транспорте уступать место пожилым – это необсуждаемая обязанность. Есть и правила приветствия. Первым всегда здоровается младший со старшим. Если вы видите группу людей, где есть пожилой человек, сначала поприветствуйте его, а затем остальных. К пожилым людям принято обращаться уважительно. Часто используют приставки «дядя», «дедушка» или, например, «хаджи», если человек совершил паломничество. Отдельная история – кавказское застолье. Это не просто прием пищи, это священное действие. И главную роль в нем играет возраст. Если вас пригласили в кавказский дом, помните о следующих правилах. Никогда не садитесь во главе стола или на почетное место. Обычно оно находится в торце комнаты подальше от входа, пока вам его не укажут. Эти места зарезервированы для старейшин и самых уважаемых гостей. Важно соблюдать очередность трапезы. Не тянитесь к еде первым, трапеза начинается после того, как первый кусок возьмет самый старший за столом. Если за столом произносится тост старшим, нужно внимательно слушать, не перебивая и не отвлекаясь на смартфон. Существует и строгий порядок тостов, а нарушение этой последовательности считается серьезным проступком. Вставать из-за стола раньше старшего тоже считается дурным тоном. Если вам крайне необходимо уйти, нужно вежливо попросить разрешения у самого старшего участника застолья. Разговор с аксакалом – это искусство. Пожилые люди на Кавказе часто обладают феноменальной памятью и любят рассказывать истории. Золотые правила диалога – слушайте больше, чем говорите. На Кавказе ценится умение слушать. Не перебивайте, даже если рассказ кажется вам затянутым. Избегайте споров, даже если вы не согласны с мнением пожилого человека, по какому-то вопросу не стоит вступать в жаркую дискуссию. Легче мягко сменить тему или вежливо промолчать. Соблюдайте дистанцию. Не стоит похлопывать пожилого человека по плечу или вести себя излишне фамильярно. Есть и темы табу. Не задавайте прямых вопросов о личной жизни женщин семьи, о доходах или о болезненных страницах истории, если собеседник сам не начал эту тему. Курение в присутствии старших на Кавказе избегают. Это считается верхом неприличия. Громкий смех и вызывающее поведение в присутствии старейшин воспринимается как невоспитанность. Слишком открытая одежда, например, шорты, майки, тоже могут быть восприняты как неуважение к обществу, особенно к его старшей части.
Никогда не прерывайте речь старшего, даже если вы спешите. Дайте ему закончить мысль. Отношение к старшим на Кавказе – это не просто набор правил, это философия жизни, в которой каждый человек знает свое место и чувствует свою ценность в любом возрасте. Соблюдая этикет, вы проявляете не слабость, а показываете воспитание и уважение. В культуре, где возраст почитается, мудрость ценится превыше всего. Помните, на Кавказе говорят, что старик в доме – это сокровище. И это не просто слова. И это все, о чем я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше о традициях и культуре народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Я говорю, скрипач не нужен. Вот результат. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Черкесске 23 часа.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Мэр Черкесска Алексей Баскаев сообщил о завершении работ по благоустройству во дворах на улице Калантаевского 39, 41, 43 и Октябрьской 21, 23. По его словам, жители обновлением территории довольны. Во дворе на улице Умаралиева 18, 20 уже обустроены проезды и парковки, установлены фонари, лавочки, появились детская и спортивная площадки. Сейчас укладывают резиновое покрытие. Работы также идут на улице Октябрьской, 380, Лободина 84, 86, 86А и Космонавтов 2А. Всего в этом году в рамках муниципальной программы и проекта «Городская среда» планируется благоустроить дворы у 13 многоквартирных домов. Добавим, что накануне глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил о завершении благоустройства трех общественных пространств в ауле Адыгехабль, Кумыше и Койдане. Всего же в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в республике благоустроят 18 общественных территорий. Республика присоединилась к Всероссийскому месяцу профориентации. В Черкесске открылся форум «Россия. Мои горизонты». Его участники – школьники, педагоги, представители колледжей и работодатели. Участники познакомятся с востребованными профессиями и возможностями профессионального образования в сфере экономики, бухгалтерского учета, логистики и медиа. Региональный форум проходит в рамках единой модели профориентации и проекта «Билет в будущее», помогая школьникам сделать более осознанный выбор будущей профессии. Армрестлеры из Карачаево-Черкесии триумфально выступили на чемпионате страны. В Елабуге соревновались 300 ведущих спортсменов из 25 регионов России. Золотые призеры в вольном стиле – Ислам Татаркулов и Ислам Лайпанов. Серебряные призеры – Роберт Батчаев, Алан Ачебаев и Арсен Мусалаев. Бронза – у Даута Джанкёзова, Назима Бастанова и Азамата Баташева. В классическом стиле бронзовые призеры Шамиль Балачиев и Салим Семенов. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, получили право представить страну на чемпионате мира по борьбе на поясах, который пройдет в ноябре в Казани. Тренеры – Дахир Лайпанов, Ислам Хапаев, Мурат Татаркулов, Руслан Хватыш, Идрис Абзеев и Ансар Татаркулов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: навсегда.
1: Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: службы в Черкесске. 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Голосовали за сильную Россию. Выборы в Карачаево-Черкесии прошли на высоком уровне. Славится станица волонтерами. Зеленчукская сегодня находится в начале важного пути. Работа как точка опоры. Республиканский кадровый центр организовал серию мини-ярмарок. Победа досталась в тяжелейшей борьбе. Наш земляк Олег Черкасов стал чемпионом мира по армрестлингу. Отеки у ребенка. Консультация врача-специалиста. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: хочу к тебе.
1: Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь честное слово.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 25 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем плюс 18 градусов, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 16 градусов, пасмурно, без существенных осадков. В Домбае ночью плюс 5, днем плюс 16, облачно. В Архызе ночью всего плюс 5 градусов, днем до плюс 16, переменная облачность. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

КЧР-ФМ 104.5. Карачаевск.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: преградной «Три ночи».
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Мэр Черкесска Алексей Баскаев сообщил о завершении работ по благоустройству во дворах на улице Калантаевского 39, 41, 43 и Октябрьской 21, 23. По его словам, жители обновлением территории довольны. Во дворе на улице Умаралиева 18, 20 уже обустроены проезды и парковки, установлены фонари и лавочки, появились детская и спортивная площадки. Сейчас укладывают резиновое покрытие. Работы также идут на улице Октябрьской, 380, Лободина 84, 86, 86А и Космонавтов 2А. Всего в этом году в рамках муниципальной программы и проекта «Городская среда» планируется благоустроить дворы у 13 многоквартирных домов. Добавим, что накануне глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил о завершении благоустройства трех общественных пространств в ауле Адыгехабль, Кумыше и Койдане. Всего же в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в республике благоустроят 18 общественных территорий. Республика присоединилась к Всероссийскому месяцу профориентации. В Черкесске открылся форум «Россия. Мои горизонты». Его участники – школьники, педагоги, представители колледжей и работодатели. Участники познакомятся с востребованными профессиями и возможностями профессионального образования в сфере экономики, бухгалтерского учета, логистики и медиа. Региональный форум проходит в рамках единой модели профориентации и проекта «Билет в будущее», помогая школьникам сделать более осознанный выбор будущей профессии. Армрестлеры из Карачаева-Черкесии триумфально выступили на чемпионате страны. В Елабуге соревновались 300 ведущих спортсменов из 25 регионов России. Золотые призеры в вольном стиле – Ислам Татаркулов и Ислам Лайпанов. Серебряные призеры – Роберт Батчаев, Алан Ачебаев и Арсен Мусалаев. Бронза – у Даута Джамкюзова, Назима Бастанова и Азамата Баташева. В классическом стиле бронзовые призеры – Шамиль Балачиев и Салим Семенов. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, получили право представить страну на чемпионате мира по борьбе на поясах, который пройдет в ноябре в Казани. Тренеры – Дахир Лайпанов, Ислам Хапаев, Мурат Татаркулов, Руслан Хватыш, Идрис Абзеев и Ансар Татаркулов.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧ.